0: как недавно ко мне женщина пришла на консультацию. У нее такое впечатление, когда она пришла, вот как будто вкатилась одна слеза большая. Она села. У меня проблемы с детьми. Я говорю, что там такое? Они не хотят сидеть дома. Они постоянно убегают. Я не знаю уже, что делать. И, в общем, она так долго-долго рассказывала. На меня она вообще не смотрела.
1: Убежали, да?
0: Да, я совершенно верно. Я убежала, побежала за зеркалом. Притащила зеркало, поставила перед ней. А, значит, она удивлена была. Говорит, что это? Я говорю, нет, кто это? Пожалуйста, опишите, кого вы видите. Она говорит, печальная женщина в состоянии депрессии. Она так долго себя описывала. Некрасивое, такое тягостное ощущение. Я говорю, вот есть желание рядом с ней посидеть? Нет, говорит, охота сбежать. Я говорю, а что делают ваши дети? Сбегают, говорит. Я говорю, слава богу, у них вообще рефлекс самосохранения хорошо развит. Она пришла вечером домой и говорит, на следующий день она приходит ко мне с цветами. Я говорю, а что, в чем дело? Она говорит, вчера детям говорю, слушайте, идите погуляйте лучше. Они говорят, а что такое? Да что, говорит, мамаша с таким кислым, с такой кислой рожей, говорит. Да. А буду учиться улыбаться хоть. Они говорят, мам, нет, говорит, они остались. Расскажи, что случилось? Да, ничего не случилось, идите домой, идите гулять. Да не хотим мы никуда гулять. И весь вечер, говорит, они со мной сидели, разговаривали. И она говорит, это же надо. И действительно, и говорит, вы же правы, вы же сбегаете от меня. Это же невыносимо видеть такую мамашу постоянно, да? То есть фактически у вас должно быть такое колоссальное чувство вины, чтобы жить вообще.

Наш ум, он очень изворотлив. Есть так называемая ложная правдивость. Первое проявление ложной правдивости. Человек ходит и кается. Не и кается, а кается. Ой, я такой плохой, я такой никчемный, я такой падший. Причем он употребляет ключевое слово, которое звучит так. Я самый падший. Я самый падший, самый никчемный, самый греховный. В общем, похвалить себя можно по-разному. Понимаете, только глупые люди говорят во всеуслышание «я самый хороший». Так не говорят наиболее глупые люди. А те, которые похитрее, они понимают, что когда мы говорим «я самый хороший», мы выглядим глупо. Они говорят, нет, ну самый хороший неправильно. Они говорят, я самый плохой. Самый плохой. И все вокруг, да нет, нет, ты хороший. Не, я самый плохой, я ужасный, несчастный. И все вокруг, о, какой он святой. Нет, ты хороший, хороший. Говорит, хорошо. Но этот момент в своем сердце наслаждается тем, что все его хвалят. Видите, какие хитрецы есть? Это у нас ум так действует. Это первый вид хитрости, который маскируется под правдивость. Я все принял себе. Я на самом деле такой несчастный, никчемный. Вот сам факт того, что человек это говорит, вот он так себя ведет, говорит о том, что он ничего не понял еще. Потому что признать себя в себе свои грехи, это, знаете, сродни чему? Это сродни тому, чтобы голышом вот сейчас вот по улице пройти в центре Челябинска. Стыдно? Ну даже ладно, не голышом, в нижнем белье. Стыдно? Стыдно. Пока еще стыдно. Понимаете? Стыдно идти вот в таком состоянии, если так окажешься в середине Челябинска, да, вот так вот, среди бела дня. Будет очень стыдно. Так вот, когда человек реально признается себе в своих грехах и признается, допустим, священник, он это один на один только может делать, он никогда не будет кричать этого всеуслышания, понимаете? Потому что это очень стыдно. Перед одним-то человеком стыдно признать, это очень больно. А если их тут десяток, другой, и он там всем вещает, да я такой, я сякой, это просто лицемерие. Такая изворотливость нашего ума. Хорошо. И вторая причина, по которой человек начинает так себе говорить, вот это «я плохой, я плохой», эта причина называется духовная лень. Когда человеку проще признаться себе, что он никчемный, ничего не может, ни на что не способен, главное – ничего не делать. Ничего менять не хочу, поэтому я буду постоянно признаваться себе в том, что я никудышный. Почему? Потому что делать ничего не хочется. Называется духовная лень. Ничего общего с правдивостью тут нет. Есть просто желание оправдать свое нежелание что-то менять.

Встаньте прямо. Ноги вместе. Распределите вес тела равномерно по поверхности стоп. Расправьте плечи. Грудная клетка раскрыта. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. Мышцы пресса и ягодицы в тонусе. Спина и шея расслаблены. Следите, чтобы не было сильного напряжения в пояснице. Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы

между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через

стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. –

главное влияние страха, это страх сковывает и парализует. Да? Это абсолютно у всех. Я думаю, что каждый из нас, к сожалению, переживал это состояние. Это сковывает и парализует. Что самое удивительное, это сковывает и парализует не только на уровне тела. Самое главное и тяжелое воздействие страха, что идет скованность и паралич на уровне ума. Тонкое тело ума сковывается. И вот представьте себе, когда вас напугали. Представьте себе, я вас сейчас напугала, сказала вам что-то такое вообще. Да? Да, да, да. Сегодня мы пока сюда ехали, это удивительным образом. Там вообще перестрелка была на улице, прям бежали с автоматами, люди с пистолетами, стреляли, прям, вы знаете, когда только пули свистят. Это представьте себе, это удивительным образом. Мы там так ехали на семинар. И вот, так вот, представьте себе, вас сковывает, парализует, а теперь вам говорят, да ничего, все вообще-то нормально, все это самое. То есть, что вы ощущаете в этот момент? Меня утешает, это еще хуже. Да, то есть, вот это ощущение страха, оно не дает возможности дальше слышать ничего. На самом деле, вообще человек, у человека есть всего лишь две стратегии жизни. И это все, о чем мы будем каждый раз говорить. Это стратегия любви и стратегия страха. Это первая стратегия страха – это путь отчаяния, а любовь – это путь счастья. Собственно говоря, все воспитание вообще, если вот как нам уходить от страха и приходить к любви. Как нам ребенка перестать пугать, а начать вдохновлять, как родителям. Как нам перестаться внутри самим бояться. Потому что мы на самом деле, когда боимся, мы начинаем других пугать. Да, потому что мама, представьте себе, приходит вот такая взвинченная, она что говорит мужу? Ты себе не представляешь. Вообще, что творится? Да? Теперь муж перепуганный. А представьте себе перепуганный мужчина. Ему-то вообще по природе даже бояться нельзя. Потому что он боится, но он должен демонстрировать такой, все знает, все нормально, не переживай. А сам изо всех сил вообще боится. Перепуганных мужчин это вообще больше гораздо. Но они демонстрируют при этом каменное лицо. А в момент страха мужчин парализует и говорит, нет, все нормально, ситуация под контролем, не переживай, все будет хорошо, а сам боится. И вот, собственно говоря, вот эта энергия страха сопровождает, к великому сожалению, у многих практически всю беременность, все роды. Да, и потом, значит, женщина думает, нормальный, ненормальный, пальцы пересчитывает, все пересчитывает, уши пересчитывает. То есть это вот ребенка встречает на самом деле вот такая энергия страха. Перепуганная акушерка наконец-то достали, да, начинает его там шлепать там и так далее. То есть, ну, представьте себе вот мир глазами новорожденного. Вот просто вспомните родзал, а на самом деле у нас у всех есть этот опыт. И как вы думаете, кого встречали вот с радостью, с улыбкой, с молитвой, говорили, как здорово, что ты пришел на белый свет? Или как нас вообще, наше поколение это вообще страшное дело, потому что нас тут же уносили вообще в детское отделение, клали вот так, знаете, как огурцы. Перематывали вот так очень сильно, потому что почему-то была идея, что ноги прямые будут прямые. Просто поколение прямоногих после этой запеленутости, да? Это удивительным образом. Так вот, это период беременности и период родов. Это все, конечно, смешно, если бы не было так грустно. Потому что огромное количество страхов. Представьте себе, ребенок народился на свет. Его вот так спеленали и унесли. И все. Представьте себе, но у людей ощущение, что он еще и не живет. Вот когда он уже заговорит, скажет «мама», «папа», вот жизнь начнется. А сейчас что, он живет, что ли? Я вам хочу сказать, что период младенчества – это один из самых травматичных периодов в нашей жизни.

0: Веда Радио исцеляет жизнь.
1: И сейчас мы с вами начнем этот процесс победы. Надо сесть прямо. Никто сейчас не должен отвлекаться. Ничего нет важнее того, что сейчас будет происходить. Мы с вами будем настраиваться на победу.

Нужно погрузиться в отношения с тем, кто молится. Повторяем в их настроении, в настроении.

0: милость Бога, всего самое лучшее, всегда сопутствует вам. Низкий вам всем поклон. Спасибо вам за то, что вы слушаете меня.
1: Веда Радио. Мы желаем вам счастья.

Почему здесь стоит очередь? Полубоги с райских планет в очереди стоят. Получить тела людей. Потому что эта форма жизни из 8 миллионов 400 тысяч самая ценная считается человеческая. Очень ценная. Получить ее очень ценно. Мы, на самом деле мы все отстояли в этой очереди. Мы очень долго стояли в этой очереди. Вот мы достоялись. Вот мы получили человеческую форму жизни. И что мы теперь с ней делаем? Посмотрите, как бездарно люди растрачивают эту ценную жизнь. Ценность в том, что только с человеческой формы жизни можно уйти в духовный мир. Больше никак. Ни с тел полубогов, ни тело Брамы, даже можно Брамы и тело Брамы иметь, и не уйдет в духовный мир. Браме придется родиться человеком, прожить человеческую форму жизни по достоинству, развить в себе все качества духовного человека и отсюда уйти в духовный мир. С другой формы жизни в духовный мир не уходит. Обязательно нужно стать человеком. Поэтому очередь стоит. Полубоги это знают. Поэтому завидуют все, что мы здесь люди как в человеческих телах и занимаемся ерундой. Они плачут, а мы что вы делаете вообще? Вы так стояли в этой очереди. И вот оно пришло в ваше время, и вы так бездарно растрачиваете. Так они смотрят на людей, на мирян. Но когда мы занимаемся духовной практикой, эти же полубоги, это же очередь, все нам благословения дают. Все ангелы, все хранители, все приходят в этот мир, защищают нас, устраивают так, что мы будем духовно расти. Если они видят, что мы правильно распоряжаемся жизнью, все благословения к нам придут. Тогда мы достигнем совершенства, уйдем в духовный мир. Но если мы не пользуемся этой формой жизни, они не дают благословения, тогда приходят другие существа, и они нам мешают, они нам палки в колеса суют, посылают нам всякие соблазны, мы теряем время, туда, вот тебе то, вот тебе это. В этом ценность, по этой очереди там. Что подразумевает, вы пройдете солнечным путем, дойдете там до полубога, станете полубогом. Да, и даже до Брамы дойдете, и уже Брамой станете, уже Брама высшее живое существо. Потом вернетесь опять на землю, чтобы развить в себе качество, которое Брама не может развить в себе. Или Брама не может, сложно развить качество. То есть чем выше уровень, тем больше шансов обусловиться. Соблазнов очень много. Мы даже себе представить не можем, какое счастье и блаженство испытывает Брама. То есть ему там вообще не до любви божественной. Там столько всего, и он говорит, я успею это еще сделать. Но потом душа возвращается обратно сюда, получает тело человека, развивается, начинает старт. Духовный мир. Она пролетает все эти оболочки, когда выходит из тела человеческого, пролетает все оболочки райских планет, низших планет райских, средних райских планет, там уровень Брамы проходит. Даже иногда она может стать Брамой на время, просто еще раз убедиться, что мне это не надо. Просто может какое-то время поправить там один день Брамы, просто душа. Потом она продолжает дальше. Это просто как бы промежуточный этап. Она продолжает дальше, она выходит за пределы Анды, то есть за пределы Вселенной, попадает в Брамаджьоти или в эту нирвану, к которой стремятся буддисты, Браман вот этот, попадает. И там она не должна останавливаться. Если она хоть немножко остановится, если ей там понравится, все, она вернется обратно. Да, поэтому она там проходит его. На этом пути в Брамаджьоти она встретит Господа Шиву, душа. Ну, не сразу Шиву, сначала Ганеш встретится там. Дурга, супруга сначала Господа Шивы встретится. Не материальная, а духовная. Она встретится, скажет, ну что, ты куда-то собрался, да уже? Ну, ты Махамайя, друзья. И надо пройти там испытание пути, выразить почтение там и дальше продолжать путь. Но Ганеш встретится, скажет, нереально тебе войти в духовный мир, потому что духовный мир охраняется моим отцом, Господом Шива, Сада Шива, изначально Шива. Не это Шива, который здесь. И все, и великая удача, если там будут преданные в это время рядом. Если будут преданные рядом в это время, там, в Брамаджьоти, они будут харинамы идти, духовному миру, материальному миру, харинамы идти. И мимо Брамаджьоти, если будут проходить в это время, тогда повезет очень сильно. Потому что Шива, когда слышит харинаму, он сразу забывает, просто начинает танцевать. Начинает танцевать харинами, просто он не может равнодушно смотреть на нее. И когда он начинает танцевать, в это время душа может проскользнуть. И уже войти в духовный мир, на планеты Вайкунхи. Но это еще не конечная цель. Планеты Вайкунхи это тоже еще не обитель. Как бы все это уже духовный мир, все, можно уже все забыть, что вы в материальный мир уже не попадете. Посмотрите, какие вы отношения с Богом строите. То есть, какие вы отношения с Богом строите. Слуги, нейтральные или слуги, там, или дружбы, или супружеские, дружеские, там какие-то родительские. Строите там, если там слуги, то на Вайкунхе там можно остаться, служить там на Райне, все, вечная жизнь, духовный мир. Там разные планеты есть, Иисуса Христа там в духовном мире. И потом, когда душа уже поймет, что даже там она может до конца просто, она захочет Кришны, что Кришна выше этого всего стоит, выше планеты.

Тибетская гимнастика. Встаньте прямо. Разведите руки в стороны, максимально сводя лопатки. Прогнитесь немного вперед. При разведении рук делайте выдох и задержку дыхания. Затем сделайте вдох. Выпрямите спину и опустите руки вдоль тела. Повторите упражнение 2 раза. На выдохе сводите лопатки и выгибайте грудную клетку. Задерживайте дыхание. Удерживайте позу. На вдохе выпрямляйте спину. Выпрямите спину и опустите руки вдоль тела. Соедините ладони на уровне груди. Локти и запястья находятся на одной линии. С выдохом сильно нажимайте ладонями друг на друга. Со вдохом отпускайте напряжение. Повторите упражнение 2 раза. Ощущайте напряжение в грудных мышцах при сдавливании ладоней. Наблюдайте за дыханием.

Затем остановите движение. Опустите руки вдоль тела. Поставьте ноги широко. Поверните стопу правой ноги на 90 градусов вправо. Левую стопу заверните слегка внутрь. Согните правую ногу. Наклоните корпус вправо и упритесь правым локтем в правое бедро. Левую руку вытяните вверх. Поднимите корпус. Сделайте то же самое в другую сторону. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем поднимите корпус. Соедините стопы. Встаньте на колени. Опустите локти на пол. Поднимите правую ногу, выпрямите и отведите назад вверх. Носок тяните на себя. Затем опустите правую ногу на пол. Поднимите левую ногу, выпрямите и отведите назад вверх. Носок тяните на себя. Опустите левую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное. Старайтесь поднять ногу выше.

Опустите левую ногу на пол. Поднимите правую ногу, выпрямите и отведите в бок вверх. Носок тяните на себя. Затем опустите правую ногу на пол. Поднимите левую ногу, выпрямите и отведите в бок вверх. Носок тяните на себя. Опустите левую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное. Старайтесь поднять ногу выше.

Затем встаньте на колени. Поставьте ладони на пол. Ноги на ширине бедер. Спина параллельна полу. Это исходное положение. На выдохе выгните спину, втяните живот, задержите дыхание. Подбородок тяните к груди. Удерживайте это положение комфортное для вас время. Затем сделайте вдох, расслабьте живот, выпрямите спину, вернитесь в исходное положение. Повторите упражнение 2 раза.

Затем сделайте вдох, расслабьте живот, выпрямите спину, вернитесь в исходное положение. Теперь сделайте выдох. Задержите дыхание и двигайте животом внутрь-наружу, втягивая, выталкивая брюшную стенку. Спустя комфортное время удержания сделайте вдох, расслабьте живот. Повторите упражнение 2 раза.

Медленно садитесь на пятки. Вытяните ноги вперед. Стопы вместе. Поставьте ладони возле бедер. Спина прямая. Дыхание естественное. Согните правую ногу и поставьте стопу возле левого колена. Левой рукой обхватите правое бедро. Разверните корпус вправо. Теперь сделайте то же самое на другую ногу. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное. Затем выпрямите ноги. Поставьте ладони возле бедер. Спина прямая. Разведите ноги в стороны, насколько возможно. Наклонитесь вперед. Старайтесь опустить локти на пол. Сделайте выдох. Задержите дыхание и втяните живот. Спустя комфортное время удержания сделайте вдох. Расслабьте живот. Повторите упражнение 2 раза.

Затем поднимите корпус. Выпрямите спину. Соедините ноги. Лягте на спину. Соедините стопы. Поднимите сначала правую, затем левую ногу вертикально вверх. Поднимите голову и лопатки. Тянитесь руками к стопам. Старайтесь держать ноги прямыми. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Медленно опустите руки и ноги на пол. Повторите упражнение 2 раза.

Медленно опустите руки и ноги на пол. Отведите носки ног на себя. Поднимите руки, голову и плечи вверх. Удерживайте положение некоторое время. Кисти находятся над плечами. Голову подавайте немного вперед. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание, кисти.

Опустите затылок на пол. Руки вдоль тела. Повторите упражнение 2 раза. Дыхание естественное.

Опустите затылок на пол. Руки вдоль тела. Положите ладони под ягодицы. Поднимите прямую левую ногу вертикально вверх. Приподнимите голову. Поднимите прямую правую ногу под углом примерно 60 градусов от пола. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Затем опустите правую ногу, лопатки, голову и левую ногу на пол. Сделайте то же самое в другую сторону. Поднимите прямую правую ногу вертикально вверх. Приподнимите голову. Поднимите прямую левую ногу под углом примерно 60 градусов от пола. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное. Затем опустите левую ногу, лопатки, голову и правую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем опустите левую ногу, лопатки, голову и правую ногу на пол. Руки вдоль тела. Положите руки вдоль головы. Начните попеременное вытягивание правой руки и левой ноги друг от друга. Потом левой руки и правой ноги друг от друга. Продолжайте попеременное вытягивание рук и ног. Наблюдайте за дыханием.

Опустите руки вдоль тела. Расслабьтесь. Наблюдайте за дыханием.

0: Практика окончена.
1: Ведорадио. Живи. Созвучий смерть.

0: беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва о защите мужа от всякого несчастья и опасности. Господи, я молю Тебя о том, чтобы Ты защитил моего мужа от всякого несчастья, от аварий, болезни, от злых напастей. Огради его от опасности в машине, в самолете. Защити его от насилия, от коварства злых людей. Где бы он ни шел, сохрани его от зла. Утверди его на пути Твоем, чтобы не колебались стопы его. А если такое случится, поддержи его своей милостью. Даруй ему мудрость различать опасность и помоги ему идти по пути безопасно. Будь его скалой, крепостью, щитом, твердыней, укрой его в тени крыл Твоих, будь ему убежищем и спасением, чтобы не поколебаться ему. Я молюсь о том, чтобы несчастья не приблизились к нему, укрой его от врага, ищущего погубить его, охраняй выхождение и вхождение его отныне и вовек».
1: Время любить.

Значит, в чем смысл райских планет? Ну, как бы понятно из названия, человек имеет возможность получить там плоды своего благочестия, потратить свое благочестие. То есть в этом смысле это напоминает жизнь на Земле, где мы работаем у себя дома тяжело, купим деньги, и когда накопили, едем отдыхать в какое-нибудь хорошее место, и там эти деньги тратим, благочестие. Вот то же самое здесь. Человек на Земле зарабатывает благочестие, и дальше он его тратит где-то на райских планетах. Соответственно, они делятся по уровням как раз по этому принципу, как звездочность отелей. У кого много благочестия, он может попасть на самые верхние планеты, а у кого поменьше, он там пониже, соответственно, в трехзвездочном. 1,5 километра до моря и так далее. Вот. Ну, как бы, соответственно, чем выше, тем меньше проблем. То есть проблемы тоже бывают на райских планетах. В целом там их практически нет, но немножко они есть, и главное, они воспринимаются по-другому. То есть незначительные проблемы, которые существуют на райских планетах, они очень тяжело переживаются живым существом. Ну, как бы, там тела же другие, они же более чувствительные и так далее. То есть у них, мы же с вами проходили вот это вот устройство человека, что есть грубое тело, есть тонкое. Вот у них грубого нет, у них только тонкие тела. Вот. И там какие-то даже незначительные дискомфорт, который мы вообще не заметим здесь. Там он уже неприятен. Тем более ты приехал в 5-звездочный отель, а тут выключатель на стене криво висит. Все, не могу жить, не хочу. А для перфекциониста. Вот. Вот, соответственно, ну там тоже сложно, там есть планеты мудрецов, там не наслаждаются, там как раз заканчивают образование. То есть есть в определенных ситуациях, когда живое существо не достигло совершенства здесь на Земле, есть ситуация, когда оно попадет вот на такую планету мудрецов, именно закончить образование и уйти в духовный мир. Оттуда гарантированный уже выход в духовный мир. Если там родился, все. То есть, может быть, тебе как тупому придется чуть подольше там задержаться, если ты плохо обучаемый. Но, в принципе, ты уже назад никуда не вернешься. Я не могу точно сейчас сказать, при каких условиях мы туда попадаем, но принцип, я думаю, вы поняли, и все. То есть, есть определенные условия. Вот, то есть, ну, не трудно догадаться. То есть, есть ситуации, есть... Анархи есть какие-то наши качества, от которых нас избавить можно только на Земле. Поэтому придется на Земле родиться. А есть, видимо, которые можно сделать вот на таких планетах. Тогда человек идет на такую планету. Все.

Господь, так как Он находится в сердце, как параматма, как проявление Бога, как, или как в христианстве говорится, Дух, Господь побуждает душу на жизнь и откровение через поэзию. И таким образом человек, он в каком-то смысле, он переключается на более тонкие, на более тонкую жизнь, более чувствительный, сверхчувствительный уровень или сверхчувствительную платформу сознания. Когда человек, он живет духовной жизнью, он соблюдает принципы священных писаний, когда он поклоняется Богу, когда он молится Господу, то такая поэзия, она может поднять его на трансцендентальную платформу. И он может подняться с мирской платформы. Он уже может видеть окружающий себя мир в совсем другой перспективе. Но даже обычному поэту, который живет в благости, он легко может заметить красоту природы, он может легко заметить красоту женщины, девушки, он может заметить красоту матери, отца, он может заметить красоту неба, звезд, луны, солнца и так далее, и так далее. Кто-то может сказать, что ну, это просто красота природы, но вайшнав или человек, который следует ведической культуре, он точно знает, что эта красота, это великолепие, оно исходит от верховной личности Бога. Это не просто грубое сочетание химических элементов и все. И по сути дела, что касается лично меня, меня зовут Роговой Алексей, духовное имя Раджасундар Дас. Я тоже в свое время увлекался поэзией, писал стихи. В своих стихах красоту окружающего мира. Для того, чтобы полностью выразить свои чувства, я не находил более лучшего эпитета, как божественной или божественная красота. Или, если это речь шла о девушке, то я говорил или писал, что вы божественно красивый или вы божественно прекрасны. Потому что обычные слова «очень красивые» или «очень великолепные» или подобные вещи, они как бы не удовлетворяли меня. Я не чувствовал, что я смог полностью выразить. Даже еще в те времена, когда я еще, по сути дела, не верил в Бога и вел материалистический образ жизни, я уже тогда использовал эти эпитеты. Потому что, хотя я не верил в Бога в те времена, но в моем подсознании были очень четкие, проскальзывали очень четкие такие мысли, что красота природы, ее гармония. Если посмотреть, например, на лицо человека, особенно на лицо красивой девушки, там мы можем увидеть симметрию расположения глаз, рук, ресниц и тому подобное. И в общей картине, если взять в отдельности глаз, брови или губы, то они как бы тоже могут быть красивыми, но когда это, мы видим все это в сочетании, в общей картине, то это может воздействовать на человека настолько, что человек, он начинает говорить о любви, он начинает говорить о дружбе, люди начинают дружить между собой, они начинают влюбляться друг в друга. Потому что красота, которая вложена Богом в тело человека, она, естественно, никого не может оставить равнодушным. Но если смотреть глубже на эту тему, то мы можем и должны понять, что красота материального тела, она отражается не только в самой материи. Ведический взгляд на эти вещи таков, что красота тела или цветка, или природы, она лишь красива только потому, что там находится дух, там есть присутствие духовной энергии. Если убрать душу из тела, то какое бы это тело красивое ни было, к сожалению, оно начнет разлагаться и оно начнет просто дурно пахнуть, и оно мало кого будет привлекать. Также и дерево, и цветок, когда они засыхают, то это также не становится более... Они не такие привлекательные, они разве что могут служить как в качестве дров и так далее. И поэт, вайшнавский поэт, который восхваляет верховную личность Бога или окружающего мир, он прежде всего видит духовный источник красоты и великолепия.

Давай.

Один человек напугал весь город. 32 или 3 года ему было, этому человеку. Невзоров говорил: дорогие женщины, будьте очень внимательны. В городе очень опасный человек появился. Вот столько-то ему лет. Примерно так он выглядит. Мы его ищем. Обаятельный, интеллектуальный, обходительный. Знакомится с женщиной. Привлекают и приводят домой. Насилуют, убивают, разделывают на части. В течение месяца съедает из холодильника. Съедает ее мясо. Весь город был напуган одним Ганнибалом. Через несколько месяцев его поймали. Полгода буквально мог скрываться. Его поймали. Он успел съесть 2 женщин, насколько я помню. И вот смотрите, психологи с ним разговаривают. Ну, там уже все ясно, состав преступления, вина, все доказано. И просто беседуют, пытаясь понять, что это за психология, что это за явление. Вы наверняка сожалеете, говорят ему. Вот ваша жизнь, она вот так вот неудачно сложилась. В высшей мере наказания. Он слушает и улыбается. Говорит, вы меня никогда не поймете. Если бы меня сейчас отпустили, я бы начал делать то же самое. Это счастье и блаженство ни с чем не сравнимы, он говорит. Это кама, высшая точка. Кама. Вот что делает человек. И ему это нравится очень. Испытывает сильнейшее блаженство, когда видит все эти страдания, боль, еще пережевывает всю эту плоть с такими мыслями. Называется на санскрите сознание ракшас или каннибал. Трупа ед буквально переводится. И это еще не все. Последний шаг остался. Последний шаг называется на санскрите «атмаха» становится человек. Убийца собственной души. «Я уже все перепробовал в этом мире», он пишет письмо последнее. «Мой вывод. Мир — это помойная яма, дерьмо», он говорит. «И с проклятиями уходит из жизни. Выбрасывается из окна или пулю в лоб». Это называется «атмаха» — неудовлетворенное вожделение. «Жить больше не хочу. Я полностью удовлетворен жизнью». Теперь эксперимент, который я видел в записи. С обезьяной, шимпанзе. По поводу камы, вожделения. Эксперимент простой. Пустая комната, абсолютно чистые белые стены, пол, потолок. Все белое. В центре этой комнаты стоит куб. Такой же белый. На кубе апельсин. Под напряжением тока. Все, весь эксперимент. Запускается шимпанзе. Когда шимпанзе входит в комнату, первое, что он видит, апельсин. Сразу это лакомство для нее. И она хочет, заметьте, хочет, сильно хочет полакомиться. И она сразу протягивает руку и получает удар. Она думает, что это такое, апельсин таки не бывает, правда же? Попробуем другой рукой. Удар. Желание ее только усиливается, смотрите. Я хочу и не могу получить. Но я хочу, но не могу. Но я хочу, но не могу. И так продолжается эксперимент несколько дней. Она бросается 4 конечностями, получает удар. Она кричит, ругается, скалит зубы, перекручивается, перепрыгивается, снова хватается, бросается, получает удар за ударом. 3 дня. Диагноз – шизофрения. Называется неудовлетворенное вожделение. Вот вы идете по центральной улице, Арбат какой-то, тут магазины. Но у вас одна проблема – мало денег. Мы же знаем, мало денег у всех. А на витринах так много всего. И что мы видим? Мы видим «хочу», но не могу. Хочу, но не могу. Хочу, но не могу. И чем больше мы это наблюдаем, тем больше развивается в нас раздражение и неудовлетворение. Вот и все. Стимулируется это, искусственно можно сделать. Показывать и убирать. Показывать – реклама, и убирать. Показывать и умирать. Когда вы, наконец, не решитесь заработать деньги. Любой ценой, понимаете. Обмануть даже кого-то, как угодно, но заработать деньги, потому что я хочу и не могу, хочу и не могу. И у меня вот этот гнев развивается, раздражение. На людей, на все, на весь мир неудовлетворенная кама. Это психология, ветер. Значит, нужно научиться быть удовлетворенным. Смотрите, кто-то находится здесь, на этой лестнице развития, эволюции. Кто-то находится там, кто-то еще выше. Кто лучше расположен? Тут, тут или тут? Какое место лучше? Никакое место не лучше. Направление важно. Положение в обществе не важно. Если кто-то находится здесь, но поднимается вверх. Это хорошо? А если он находится здесь, но опускается вниз, это хорошо? Это плохо, видите.

0: Веда Радио. В гармонии с собой.
1: С собой и с миром мы стремимся жить благодаря знаниям, которые мы в том числе получаем на интернет-волне Веда Радио. Приветствую вас, дорогие слушатели. Сегодня мы с вами вновь откроем для себя мир антикризисного управления жизнью. Разберемся, зачем кризисы приходят в нашу жизнь. Ну и, конечно же, сегодня весь наш час будет посвящен ответам на ваши вопросы, на ваши жизненные ситуации. Что бы у кого ни происходило, пожалуйста, поделитесь с нами в наших социальных сетях, ВКонтакте, Телеграме или Одноклассниках, в группе с названием vedaradio.fm, или оставьте свой комментарий на нашем веб-сайте, который также называется vedaradio.fm. Очень будем рады общению с вами. Попытаемся вместе найти ответы на вопросы. Сегодня у нас в эфире Александр Лебедев, который практикует бхакти-йогу более 18 лет, является социальным психологом, а также имеет большой опыт бизнес-консультирования и ведения тренингов, семинаров по развитию soft skills. Мы ждем ваши вопросы, как я уже сказала. Пожалуйста, присоединяйтесь к нашей беседе. Ну, а я приветствую нашего гостя. Здравствуйте, Александр.
2: Здравствуйте, друзья. Здравствуйте, радиослушатели. Рад снова вас слышать, приветствовать. Вот, надеюсь, сегодня сможем ответить на все ваши вопросы.
1: Да, у нас сегодня непростая тема, антикризисная, и кризисы бывают, как мы уже узнали на эфирах, с вами разные, и, конечно, наверное, больше всего кризисы будут связаны с внутренним кризисом, с выбором, что же такое добро и зло, как вести себя правильно в тех или иных ситуациях. И вот первый вопрос нам прислал мужчина, к сожалению, имя мы не видим, но вот хочется его поддержать на его пути. Я адвокат, и ко мне обращаются разные люди, в том числе те, кто действительно совершил правонарушение. И обычно они дают в разы больше денег за работу на них. Я семьянин, у меня двое детей, мой долг заботиться о них. И если я буду брать только дела чистых людей, мы будем голодать. Как быть хорошим отцом и мужем и при этом поступать по совести? Потому что по факту для меня сейчас деньги не пахнут, так как они важны для меня и моей семьи.
2: Хороший вопрос. Вопрос, который... говорит о его авторе как о моральном человеке, который, для которого долг, для которого мораль крайне важна, но всем при этом этот долг должен соотноситься с писаниями, с предназначением нашим и с тем, как на ситуацию смотрит Господь. Здесь нужно понять, прежде всего, задавая такой вопрос, в какой системе координат мы действуем, то есть практикуем ли мы, занимаемся ли мы молитвой, ежедневной практикой духовной и так далее. То есть нужно понять, с какой позиции мы на это смотрим, потому что на уровне дармы, на уровне... И особенно в наш век, там в Кали-Югу, кто знает, о чем идет речь, то говорится, что исполняя свой долг, если это наш долг, мы должны исполнять его даже несмотря на то, что он будет покрыт несовершенствами. И любое действие в материальном мире, оно покрыто несовершенствами, и мы не сможем делать его верно и правильно в полной мере. Поэтому, безусловно, эти несовершенства будут, они могут быть связаны с каким-то, с какой-то мелкой нечестностью и так далее, поскольку, еще раз, такой век, что мы не сможем полностью этого избежать. А при всем при этом, очевидно, что мы должны стараться этого делать и должны стараться находить максимально, скажем, чистую деятельность, которая соответствует Писаниям и которая бы не попадала под определение греховной деятельности. Отвечая на этот вопрос, ответ на этот вопрос будет сильно зависеть от той веры, в которой вы находитесь. На высшем уровне, если ответить на него на высшем уровне, если вы предаетесь Господу и уповаете на его поддержку, то даже работая либо действуя из принципа, вы не потеряете ничего, если делаете это как некое служение ему. То есть такой человек, такого человека Господь не оставит в любом случае. Но если мы это делаем просто из чувства долгой обязанности для семьи, из того, что мы кормили, исходя из позиции того, что мы кормильцы условно и поддерживаем семью, это наши обязанности, и мы это делаем прежде всего как для семьи, для дармы, не для Господа во вторую очередь, то здесь, конечно, нужно максимально желать и искать возможность

0: другой альтернативы нет, пока так. И все-таки вымаливать у Господа, чтобы эта другая альтернатива нашлась. Вот, поэтому если мы внутренне не согласны с этой деятельностью, но действуем постольку, поскольку нужно, то Господь может это учесть, и, скорее всего, Он учитывает это. Вот. Но нужно, конечно, стараться либо сменить деятельность, либо как-то действовать максимально чисто в этой ситуации. По возможности, конечно. Но те обязательства, которые вы взяли за семью и за обязанности и так далее, в моменте, вот здесь и сейчас, они, безусловно, обуславливают уже последующую деятельность и профессию вы должны поддерживать. Я думаю, что так. Вот таким образом можно ответить. То есть, да, у нас есть, это называется уже реализованная прарата карма. Это карма, которая здесь уже реализована, и мы часто с ней ничего сделать не можем быстро. Мы просто отрабатываем какие-то ее последствия, сделанные выборы ранее. И в моменте невозможно быстро это поменять. Но на будущее стремиться к этому нужно, потому что нужно понимать, что если эта деятельность будет приносить нам удовольствие и мотивировать нас, то есть мотив крайне важен, мотив и сознание, с которым мы действуем, то, конечно, мы будем зарабатывать все последствия. Вот, то есть есть четыре вида деятельности в зависимости от того, в каком сознании и обстоятельствах они совершаются. Точно все четыре не помню, но помню, что деятельность, совершаемая в обыденных, то есть в обычной ситуации, вынужденная деятельность под угрозой смерти там, и так далее. То есть разные совершенно обстоятельства, которые ведут за собой разные последствия. Это тоже, безусловно, Господь учитывает. Вот, поэтому вот такой вот попытался вам обрисовать баланс истин. Надеюсь, что ответил на него.
1: Да, благодарю вас, Александр. Действительно, это вопрос, который еще в первую очередь стоит обсудить с Господом. Он всегда помогает находить непростые решения, точнее, простые решения в непростых ситуациях. И вот следующий вопрос, мне кажется, тоже из такой же серии. Правда, мы тоже не можем сказать, кто его написал, даже мужчина или женщина, но я думаю, здесь тоже можно поискать какой-то путь, который подойдет универсально всем. У меня тоже внутренний конфликт. Периодически хочется все бросить и уехать в монастырь или в паломничество на несколько месяцев. Но есть работа, родители, какие-то будто обязательства. Как понять, это майя держит меня или наоборот я пытаюсь убежать от жизни долго?
0: Ну, если вы совсем хотите убежать, то это, и тут нужно контекст понимать вопроса. Если вы хотите совсем убежать, это одно. Если вам просто нет энергии, нет ресурса, нет сил, и иногда нужно переключиться, то иногда нужно переключиться, устраивать себе ретрит и куда-то уезжать на какое-то время, выключиться от всех обязательств, потому что карма — это в том числе обязательства, которые на нас висят, и нам иногда тяжело, нам нужно выключиться, нам нужно как-то перезапустить батарейки, это нормально. Вот. А касаемо того, если вы хотите навсегда уехать, то есть не временно. А, как правило, истинное отречение, истинный уход из каких-то обязательств, он делается на позитивной ноте, а не на негативной. На позитивной имеется в виду, что у вас что-то рождается в жизни, реализуется нечто большее в социальной, материальной даже сфере, в духовной, безусловной сфере, что перекрывает старое, вы спокойно прощаетесь со старым, и в таком случае это ступенька вверх. Это ступенька вверх, и это не побег от проблем, это скорее, когда вы оставляете свои старые привязанности, старые действия, даже сначала вы их оставляете мотивационно, то есть морально. Вы продолжаете что-то делать, но вы уже не привязаны. И далее, через какое-то время, может так получиться, что сами обстоятельства также меняются, вы спокойно можете из них выйти. В этом как бы нет конфликта. Вы отработали какие-то обязанности, вы реализовали какую-то часть кармы, у вас наметилась давно новая дорога, новые шаги, по которым вы можете ступать, вы постепенно

0: но по ним вступаете, реализуете. И в таком случае это не выглядит как побег от проблем. Но если это куча сложностей и проблем, от которых вы хотите сбежать, как правило, да, это такой уход в один конец. И это чувствуется, что вы просто хотите от них сбежать. Это тоже морально понятно. Вот. Но конструктивнее понять, откуда они взялись и как я к этому пришел, как я пришел к этой ситуации. Если, опять же, мы говорим о глубоких системных вопросах, если вы хотите их действительно решить и не сбежать, потому что от кармы ты не сбежишь, она в любом случае через другие обстоятельства к нам придет. Вот, поэтому, ну вот, пожалуй, что так. Обычно такая формулировка «уйти в монастырь» и так далее, ну, потому что хочется, да, освободиться, хочется нам освобождения от проблем, сложностей и сложно их решить. Кстати, я и в первом, и втором ответе и вопросе не ответил на них, наверное, самым лучшим эталонным образом, в том ключе, что если у вас есть руководство, у вас есть какое-то наставничество, духовный наставник, либо старший, то, конечно, к ним важно обратиться и спросить, а что я должен делать и что мне благоприятно в той или иной ситуации, потому что они несут ответственность. Я здесь больше консультирую, как бы, даю некие горизонты, даю некие возможности, вот, для решений. Поэтому вот такое есть мнение. Надеюсь, что в какой-то мере ответил.
1: Да, благодарю вас. Тоже очень важные критерии, о котором вы сказали. И, безусловно, наставники или духовные наставники – это те люди, которые должны быть у каждого из нас, или мы должны стремиться к этому, потому что они лучше всех знают нашу конкретную ситуацию и могут подсказать нам верное решение. А вот следующий вопрос прислала нам Наталья. Возможно, он будет достаточно объемный по раскрытию, но вот такой запрос к нам пришел. Хотелось бы узнать о кризисах в отношениях, если можно. Как проходить паре, особенно когда некая яркость отношений проходит? Как поддержать тепло и любовь?
0: Пара действительно проходит через разные этапы отношений. И, как мы знаем, обольщение, да, нет, все точно наизусть не помню, обольщение, насыщение, пресыщение, отвращение и так далее. Через разные этапы нужно понять, на каком этапе вы находитесь, исходя из того, что вы говорите, исходя из некой яркости. Это может быть эмоционально изначально некое влюбленное состояние яркости, которое, безусловно, через 3, ну, максимум 5 лет проходит. И это этап некого обольщения и насыщения, когда мы вдохновлены друг другом, либо образом друг друга, которым мы вдохновились и питали, и поддерживали. Нормально, что он заканчивается, это совершенно естественно. До 7 лет он точно закончится. И мы должны постепенно переходить к ценностным отношениям, когда они построены на ценности и на качествах друг друга, и на дарме. На дарма означает, в данном контексте, это то, что я вдохновленно, потому что в этом моя ценность. Я служу в паре, я вдохновляю себя и своего партнера тем, что исполняю свое предназначение. Слово «обязанность», оно не очень хорошее, потому что удар вообще переводов на русский язык там больше сотни. И более точно в данном случае говорить о неком предназначении, неких качествах своих, например, качество сострадательного, поддерживающего мужа, либо качество теплой, заботливой жены и так далее. Вот если я сам или сама вдохновляюсь поддерживать эти качества, давать их, служить ими в паре, соответственно, это будет вдохновлять другого человека. И вот на этом уровне, это, как правило, уже зрелый возраст, после там 25-30 лет, тогда это подпитка именно в действиях конкретных, в качествах и в проявлениях, она становится той опорой, на которой держится семья. Ну и, конечно, есть еще плюс обязательства в виде детей, если есть, и так далее. То есть это есть некая дармичность вот, в совокупности. Потому что изначально мы вот этой искрой, когда мы сходимся, о которой мы говорим, это скорее карма. То есть карма, дарма, да, потом бхакти, три этапа отношений глобальных. И, соответственно, мы сходимся по карме, мы вдохновлены. Чем мы вдохновлены? Но в большей степени еще раз образом, либо наслаждениями, которые мы можем получить друг от друга. Это нормально, это естественно. Вот, но еще раз, семья должна трансформироваться в зрелом возрасте уже в служении, в отдаче, в конечном счете, так как мы в каком-то смысле корыстные или сильно корыстные. Сначала мы отдаем и служим дашь на дашь, да, то есть мы предполагаем, что нам за это также что-то будет, и действительно, если у меня есть обязанности мужа, то, соответственно, у меня есть определенные. То есть я думаю о своих обязанностях, жена думает о своих обязанностях, соответственно, если они исполняются, то в исполнении рождаются наши права уже что-то с этого получить. Если они не исполняются, то у нас и нет прав что-то ожидать, требовать. Иначе это даже не уровень страсти. Вот. Дальше, когда мы проходим этот этап, мы все больше задумываемся о бескорыстии, тем более, если мы духовно практикуем, мы понимаем, что в гуне благости или того, что на нее перейти, нужно больше отдавать, чем брать. И нас уже это вдохновляет. Параллельно, еще раз, если мы духовно практикуем, мы понимаем, что в этих отношениях есть Господь, Он поддерживает эту дарму, Он нам помогает. И мы стараемся это делать в том числе как подношение, как служение Ему. Постепенно, это не сразу происходит. И вот уже в возрасте, там, ну, смотря сколько мы практикуем, ну, после 40, может быть, после 50, нам та обратная связь и те отношения с Богом, которые мы получаем, она становится более важна и более вдохновляющая даже, чем сам факт какого-то служения, либо действия, либо дармы. И тогда дарма уже уходит на второй план. Но это уже после. Это уже отношения построены на бхакти, а партнер является моим партнером, с которым мы вместе духовно практикуем и служим. Но это уже следующий этап. Но первично, как мне показалось из вопроса, вот этот сейчас этап — это когда уходит теплота из кора, ну потому что мы знаем, еще раз, мы начинаем видеть недостатки своего другого человека. Первичное очарование, вдохновение проходит, это тоже естественно. Нужно принять четыре несовершенства души о том, что мы, у нас несовершенные чувства, мы склонны из-за этого ошибаться, впадать в ошибку, в иллюзию, обманывать других как следствие, неосознанно, нехотя обманывать, ну и так далее. То есть нужно не идеализировать эти отношения, они в любом случае, эта идеализация будет проходить со временем. Вот. Поэтому это естественно, цените позитивное, что есть, находите все больше, подчеркивайте это, вдохновляйте, служите друг другу. И еще один момент. На дармическом уже уровне, в среднем возрасте, важно вспомнить вот это выражение, что семья это и отношения это не когда друг другу, то есть два человека смотрят друг на друга, а когда они смотрят в одном направлении, когда у них есть общие ценности. И по писаниям, если мы берем, например, Шримад Бхагаватам, то она обозначает две основные ценности семьи: это рождение и воспитание детей, в идеале это преданных детей. Соответственно, и вторая — это совместная поддержка в развитии служения Богу, в отношении к Богу. Две основные ценности, которые нужно помнить, и в которые, если вы будете вкладываться, то семья всегда будет развиваться так или иначе, с тем или иначе, или другим темпом, но тем не менее. Вот. Наверное, так.
1: Да, достаточно высокий стандарт, тот, о котором вы сейчас рассказали, но всегда есть к чему стремиться, и это уже большой подспорье или ориентир для прохождения внутренних семейных трудностей. Еще один интересный вопрос к нам пришел, тоже, мне кажется, периодически это встречается в жизни всех людей, и так нас спрашивают, есть ли в ведической психологии понятие кризиса среднего возраста, когда хочется что-то кардинально поменять и вообще уже невыносима рутина. Нормально ли это и как проходить этот этап?
0: Да, есть, но он обозначается не как кризис среднего возраста, а больше мы говорили о чакравиде. Это кризис примерно 35 лет, это четвертая чакра, анахата, когда наши достижения и действия, которые мы совершали до 30-35 лет, больше не приводят к тем же результатам, во-первых. Во-вторых, даже если в какой-то мере они приводят, они не дают вдохновения. И самое главное, что нам требуется не просто что-то делать, не просто что-то реализовывать, не просто быть достигатором, не просто влиять на этот мир, реализовываться, а получать еще отношения. Анахата — это сердечная чакра, и на этом уровне нам требуется уже думать больше про отношения, больше про отдачу, про реализацию в этом мире, что мы отдаем, чем мы служим, чем то, что мы приобретаем и потребляем, тем, что мы влияем на первых трех чакрах. И да, безусловно, это так. То есть этот кризис среднего возраста есть, он просто по-другому немножко обозначается, как его проходить. Первая переоценка ценностей, инвентаризация ценностей, то есть к чему вы пришли, что у вас есть, какой багаж позитивный, какие есть возможности, какой есть негативный на сегодняшний день, чего вы хотели бы избавиться, это некая инвентаризация на сегодня. То есть что достигнуто, что реализовано, где вам искать поддержку, еще один важный момент, на кого вы можете опираться. И далее прорисовать некий план развития себя нового, потому что даже, например, в нумерологии там есть две цифры даты рождения, например, там 0-1, да, или 10, или так далее. Только первая цифра говорит о реализации человека до среднего возраста, примерно 33-35. Вторая говорит о том, что то есть как на человека будет влиять там планеты и так далее после среднего возраста. Иногда это радикальные изменения. У меня там, например, там 0-1 это 1 это Солнце. А, соответственно, влияние сильное было с среднего возраста, ночное солнечное и активность. Мы просто должны понимать, что мы будем другие, вести себя по-другому. И как это проходить, еще раз переоценить, делать инвентаризацию, понять, что мы хотим в будущее, от чего хотим избавиться, и как, не теряя тот багаж, который уже есть, потому что, как правило, в этом возрасте уже есть обязательства, уже есть семья, уже есть какая-то деятельность и работа, как постепенно трансформироваться в себя нового. Здесь, безусловно, нужна еще раз поддержка, нужны какие-то группы, либо психологи, либо наставники, в идеале духовные, которые будут поддерживать и помогать, потому что в этом возрасте человека начинает качать, в смысле, что я хочу жизнь начать заново, один вариант. Второй вариант, я не хочу ничего менять, остается как прежде, но тоже редко получается. То есть ему нужно сделать такую как мягкую трансформацию, переход, чтобы не потерять то, что сделано было до этого. Вот, пожалуй, так.
1: Да, благодарю вас. Хочется пожелать энтузиазма всем, кто стремится к благоприятным изменениям в своей жизни в любом возрасте. Не обязательно ожидать кризиса и каких-то внутренних потребностей к этому. Вот следующий вопрос, мне кажется, периодически приходит, что похожие к нам прямые эфиры, но хочется тоже сегодня разобрать эту тему, потому что с ней мы также встречаемся. Очень сильно ранят грубые слова близких в мой адрес. Понимаю, что они просто сами несчастны, что это мои какие-то уроки, но так больно и сложно дарить любовь в ответ на неприятные отношения. Кажется, что лучше прекратить такое общение, раз его не ценят. Как поступать в таком случае?
0: Передайте те эмоции и те чувства, о которых вы сейчас говорите своим близким, но не в качестве претензий, а в качестве обозначение «я чувствую», «я сообщение», да? То есть вы говорите о том, что вот я чувствую, когда вы так себя ведете, когда вы так говорите, когда вы действуете таким образом, это сильно меня ранит, у меня есть такая проблема, что мне сложно потом это как-то переварить, жить с этим и так далее. То есть вы говорите о своих чувствах, о своих эмоциях, но не ставите в укор и в претензию. Мы можем об этом заявлять, мы можем и должны об этом говорить, и говорить о своих... Ну, сейчас есть модное выражение «границы», да, но это не то, что, как сказать, границы, это просто ваши возможности. Эти границы — это ваши возможности чего-то терпеть, что-то нет. И вы говорите о том, что вот это я могу вытерпеть, это я могу принять, вот это мне сложно принять по таким-то причинам. Вот посмотрите. Исходя из этого, стройте отношения, то есть вы поймете со временем, если вы несколько раз это проговорите, если это важно для ваших близких, они учтут это. Не значит, что они будут вести себя идеально. Нам тоже нужно что-то терпеть и что-то преодолевать. Это, ну, тоже часть нашей судьбы, нашей кармы. Но если для них важны ваши чувства и ваши отношения, и проговорить это, что вы чувствуете, что очень, что для вас эти отношения важны, что вы близкий человек, что это вас ранит, что вам бы хотелось развивать отношения и вкладываться в них, и отдавать, но при всем при этом вот есть такая проблема, что вы не можете это делать. Вот здесь я вот человек постоянно говорю о себе, о своих. Если вы будете постоянно принимать только эти проблемы, конечно, вы не сможете полностью отдавать. Это уровень саду, святых, которые только принимают критику, принимают, могут только принимать критику, только принимать какой-то

0: Теперь звук восстановился. Как меня слышно?
1: Ага, да, отлично, хорошо, угу. Хорошо слышу.
0: Хорошо, немного вы пропали, когда начали говорить про чувства.
1: Угу. А про чувства в конце. Ну, идея такая, что вы обозначаете свои эмоции и чувства и смотрите просто без претензий, без перекладывания ответственности. Вы просто говорите, что для вас важно, и обозначаете границы этих ваших возможностей. А дальше смотрите просто на реакцию. Если ваши чувства и эмоции не важны, ну, значит, вы просто делаете такой определенный вывод. Исходя из этого, двигайтесь дальше, что делать. Это тоже ваша определенная, как бы, судьба, выделенная доля. Но вы, может быть, меньше будете вкладываться в эти отношения, они будут вас меньше ранить и так далее. То есть ваши ожидания будут меньше со временем, если вы это поймете. Для этого это нужно понять.
0: Да, благодарю вас. Все равно так или иначе мы будем проходить наши уроки, и в отношениях с близкими они зачастую подсвечиваются наиболее ярко, но так или иначе вот у нас сострадательные наши слушатели прислали вот такой вопрос следующим. Можно ли помочь другому человеку, который проходит период кризиса и эмоционально, и финансово, но не хочет принимать помощь?
1: Ну, тот, кто не хочет принимать помощь, ему сложно помочь, но вы хотя бы должны попытаться максимально обозначить свою готовность, показать, что вы хотели бы, что вы открыты разным способом, любым, какой он примет. Обозначить, что я так могу помочь, или этак, или морально, или практически, или как угодно, материально. Но... скажем так, причинить добро мы не можем. Ну, то есть, если человек отказывается от того, чтобы мы ему помогали, поддерживали и так далее, мы не можем по-иному это сделать. Значит, есть какой-то этап, который он еще пока не прошел. Возможно, он что-то не понял. Возможно, он не понял, что он страдает, что у него проблемы. Либо есть чувство, ну, какой-то гордости, что ли, просить. И с его стороны, может быть, это унижение и так далее. Есть множество вариантов, почему он не просит от помощи, но вы должны максимально сострадательно, можете, не то что должны, максимально сострадательно показать ему свою возможность и намерение помочь, и обозначить, что это его не унизит и не сделает его слабым, обращение к вам. Потому что иногда, особенно мужчины, не хотят идти в позицию, скажем, снизу, то есть смирение, потому что это их унижает, что они не прошли какие-то этапы, что-то не реализовали, что-то упустили, и они слабые, они подавленные в этой ситуации. Нужно обозначить, что вы примете человека, его проблемы, как он есть в любом случае. И это не будет его унижать, подавлять, не покажет его слабость, а наоборот силу, что он готов обращаться за помощью, он готов признать какие-то свои слабости, ошибки и так далее. Вот. Подумайте вот на этот счет, что, может быть, из-за этого он не обращается. Может быть, как вариант. Если нет, ну, насильно мы не здесь, как бы, насильно мил не будешь, мы не можем причинить добро, так или иначе, насильно.
0: Да, действительно, причинить добро — это та еще фраза, и не хочется быть каким-то карикатурным персонажем, который этим занимается. Вот еще один вопрос, мне кажется, тоже многие слушатели могут узнать себя в нем, потому что ситуация в мире такая немного напряженная. На протяжении последних нескольких лет живу в ощущении стресса по поводу финансов. Это очень угнетает и даже ограничивает какое-то развитие, расширение. Как трансформировать страх и стресс в импульс менять ситуацию?
1: Импульс менять ситуацию. Ну, страх — это, если говорить о гунах, это есть определенные какие-то блокировки в сознании, определенные, может быть, ну, недопонимание, что мы можем влиять на ситуацию. И в идеале, конечно, найти человека, который в некой гуне страсти, в неком раджасе, либо в благости, который вдохновленно уже своим примером действует, влияет и меняет ситуацию, и совместно с ним проходить это, вдохновиться от него, общаться с ним, тогда будет легче, будет проще. Но другой вопрос, что мы, конечно, должны понять, что мы ограниченно влияем на ситуацию, вот в чем дело. Вот, поэтому страх нас, по идее, должен стимулировать бежать, по крайней мере, от проблем, ну, по крайней мере. То есть активно действовать для того, чтобы их преодолеть. Это, ну, как минимум, просто сидеть и бояться — это странно. Вот, соответственно, возможно, здесь есть какой-то недостаток веры, недостаток понимания, что вы влияете, что Господь вас может поддержать, что так или иначе какие-то изменения и трансформации, они неизбежны в жизни. Бывают просто периоды такое, сам прохожу такие периоды, но у нас часто есть привязанности, которые выражаются в какой-то оценке, например, все будет плохо, либо все будет хорошо. Вы не знаете, как будет. Знаете, есть выражение «делай, что нужно, будь, как будет». То есть вы просто должны делать, исходя, вот что вы можете, как вы можете повлиять на ситуацию на сегодня. Ну, вы можете сделать то-то, то-то. Ну, вот и делайте. А какой будет результат, может, все будет плохо. А вы не знаете, что будет завтра. Если вы духовно практикуете, вы должны действовать самостоятельно, опираться на Бога, видеть, чувствовать и опираться, молиться Ему, так или иначе получить от Него поддержку, прибежище, ашраю. И тогда вы действуете сами, но верите и надеетесь, и ожидаете поддержку от Господа. Но вы не привязаны, вы понимаете, что вы можете получить любой исход ситуации. Но для начала нужно хотя бы просто начать действовать и начать пробовать менять. Потому что самостоятельно, ну, то есть само по себе ничего не решится. Вы говорите, получите импульс. Импульс, ну, как минимум, импульс выживания. Это как минимум. Это самый минимальный импульс. Позитивной жизни, выживания, трансформации и так далее. Но делайте это спокойно, просто не делайте это из страха, а делайте это скорее из важности, что это важно, это нужно, вы делаете, то есть работаете, действуете, ищите работу, пытаетесь заработать, ищите возможности, молитесь, опираетесь на Господа, культивируете веру в Него, в вдохновение в Него. Так или иначе, какая-то поддержка должна быть. Ну, то есть, в смысле должна, я надеюсь, что она будет. Вот, и это естественно. Поэтому вот такие, пожалуй, импульсы, которые я вижу.
0: Да, спасибо. И вот еще в чем-то похожий вопрос. Следующий. Здравствуйте. Был непростой год, потеря близких, финансовые трудности, разрыв отношений. Получается, Господь больше забирал, чем давал. Как увидеть в этом позитивное?
1: Иногда, чтобы увидеть позитивное, нужно время. Нужно время. И для таких глобальных вещей, о которых вы говорите, нужно немножко подняться на перспективу, скажу, ответ такой. Нужно подняться над этими вопросами, над этими проблемами, и для того, чтобы вот уже поднявшись над ними, эмоционально не будучи уже в ситуации, то есть вы как бы со временем постепенно из нее выходите, и вы со стороны, и часто это как бы задним числом хронологически, смотрите, что да, это было позитивно, но в моменте это очень сложно сделать, особенно, ну, год. Это очень серьезные вопросы и проблемы, о которых вы говорите, и нужно время, чтобы вот эта эмоция, этот накал страстей переварился и в некую мудрость трансформировался со временем, тогда вы сможете с платформы знания, с платформы понимания увидеть, как это могло позитивно отразиться на этих людях, на вас и так далее, с платформы духовного знания. Для этого его нужно получать, его нужно культивировать, его нужно развивать, поддерживать. Вот. Что касаемо «Господь больше брал, чем забирал», бывает дайва, бывает влияние дайвы, то есть времени, когда не Господь сам лично осуществляет какие-то планы, а просто есть время и есть кармические последствия определенные для вас и для семьи, для родственников, может быть, когда необходимо чему-либо реализоваться. Я уже многое слышу, много раз слышу о том, что последний год, может быть, полтора-два у всех были одни из самых жестких в жизни. Это факт. Вот. Но из любой проблемы, из любого негатива, либо упущения можно сделать ступеньку к успеху. Как это делается? Через духовную практику, через опору на Господа. Вы со временем начнете понимать, что в этом есть рост. И для вас, и для этих людей, и так далее. Есть рост, но рост, он трансцендентный, понимаете? Это можно обсуждать только с платформы души. Ну, понятно, какой рост, если я заболел, потерял все деньги и так далее, в чем рост? Только если у вас есть платформа серьезного ученика и платформа знания, вы со временем начнете развивать это видение и понимать уже с духовной платформы, почему это, как минимум, если не позитивно, то как минимум нейтрально. Но для этого нужно время. И для того, чтобы еще раз это происходило, нам нужно культивировать духовную практику, духовное знание, потому что иначе на материальном уровне часто у нас просто нет действительно, ну какая в чем позитив, когда там полжизни разрушилась. Но если вы понимаете, что есть временные события, есть ваши отношения с Богом, которые вечны, есть отношения ваших родственников, которые вечны с Господом, и так или иначе, если кто-то уходит, либо у вас происходят какие-то события, это может стать шагом к улучшению отношений с Господом. Это может стать шагом к тому, чтобы больше ему предаваться, больше зависеть от него, больше ему доверять. Но эти блага, как вы сказали, что Господь больше забирает, чем дает, пока что для нас блага, они в виде материальных каких-то, ну, вещей, событий, что ли, там, и так далее. Но если они будут духовные, и мы будем понимать, что вот блага — это духовные блага, это развитие наших качеств, это наше внутреннее умиротворение сердца, это непривязанности и так далее, то вот с этой платформы легче увидеть блага. Вот. Но это уже духовная платформа. Чего вам желаю ее развивать?
0: Да, действительно, я бы сказала даже, что это не платформа духовная, а духовный фундамент, на котором держится все остальное, счастье и разумность нашей жизни. И вот, мне кажется, тоже с этим связан следующий вопрос, потому что он тоже мешает человеку чувствовать вкус и радость от жизни, чувствуя в итоге страх идти в отношения или во что-то новое. Именно поэтому чувствую, что за счастьем обязательно идут страдания. И в итоге это счастье только и упускаю. Что делать?
1: Ну, философски говоря, в каком-то смысле это так, в материальном мире, в каком-то смысле. Но это не значит, что не нужно приобретать опыт. Во-первых, страдания идут в том случае, если мы отдаляемся от Бога и действуем неверно, то есть как минимум не по Писанию. Действуя не по Писанию, мы неосознанно, как правило, просто совершаем какие-то греховные поступки, которые равно страданию. То есть мы просто действуем, условно говоря, без учебника, без букваря, без инструкции, как нужно действовать. А если мы будем действовать по инструкции, как минимум по Писанию, то плоды и страдания, если и будут, то они будут сильно нивелированы. Это первое. Но какие-то будут, потому что это материальный мир, потому что здесь говорится, что чтобы даже почувствовать, скажем, вы болели, вот я сейчас болел, и когда вы выздоравливаете, вы чувствуете счастье. Но счастье — это же не счастье абсолютно, это просто избавление от проблем, от страданий, это естественно. Вот, поэтому до какой-то степени они будут уравновешены. А страх идти в отношения. Если у вас есть потребность в отношениях, и вы хотите пойти в них, минимально страдая, либо максимально проживая уроки позитивные, изучите, как это делать правильно. По писаниям, по лекциям, по наставникам и так далее. Тогда это будет более позитивный опыт, менее негативный. Вот. Но и в конечном счете, чего мы боимся? Если нас даже 10 раз, нас 10 раз обманули, это не значит, что это будет в 11 раз, к примеру. Вот. Поэтому нужно пробовать. Если есть потребность, нужно идти в эти отношения, нужно понимать, что это не наша неотъемлемая природа, в любом случае, это эти отношения в материальном мире, и мы, ну, не нужно сбегать от этого, не нужно сторониться этого, это все равно опыт. Я не буду действовать, и тогда не получу страданий. Нет, но все равно мы не получим страданий, но мы не получим опыт, мы не получим позитив, а желания останутся, поэтому рано или поздно нас прорвет, как говорится, мы все равно куда-то пойдем искать своего счастья. Лучше это делать правильным образом, чем никак. Наверное, так.
0: Да, действительно, знания, они помогают нам развиваться, идти по пути, преодолевая все препятствия с таким багажом и хорошим настроем. Интересный еще вопрос к нам пришел вот такой. Здравствуйте, правильно ли я понимаю, что депрессия – это гуна невежества? И что с ней делать, как выбраться через страсть?
1: Да, депрессия – это... энергия, да, это невежество, к которому мы приходим, когда наш это потерянный энтузиазм. То есть у нас есть энтузиазм, страсти, когда он теряется и остается неудовлетворенное желание, либо гнев, либо негатив, то это приходит в депрессию. То есть у нас мы бы хотели чего-то изменить, но на самом деле уже не можем. То есть нас обволакивает гуна, что уже не можем. Как действовать? В идеале, да, через страсть. В идеале вообще через благость, но как минимум через страсть. Знаете, есть такой очень хороший рецепт, он, конечно, не очень простой, но если его реализуешь, это лучшее, что может быть. Это начать помогать тем, кому так же плохо, как ни странно. То есть клин клином вышибают, есть такое выражение. То есть у психологов. Когда вы начинаете поддерживать и помогать кому плохо, служить и начинать отдавать что-то извне, тогда к вам очень быстро возвращается наполненность, потому что это естественное состояние, потребность души служить, отдавать, помогать, любить, то есть в конечном счете в виде отдачи. Вот. Я понимаю, что это сложно сделать, потому что в депрессии это меньше всего, что хочется вообще делать, куда-то выходить и вообще служить и отдавать, но по крайней мере попробуйте, если это получится хотя бы понемножку, то вот это чувство наполненности, отдачи, оно самое лучшее, которое может быть в депрессивном состоянии. Ну, как минимум, еще вернуть вот эту энергию, то, о чем вы говорите, в страсти, хотя бы захотеть, ну, в данном случае, в данном контексте, захотеть наслаждаться и жить каким-то образом. И чуть, может быть, позже уже найти смысл в этом. Для начала хотя бы просто вдохновляться, жить, что-то делать, служить, и потом уже находить смысл, зачем, что, как я это делаю. Почему позже? Потому что иногда говорят, нужно вот из смысла человек действует, но не в депрессии. Сначала нужно эмоцию пройти, а потом уже искать смыслы, потому что в депрессии смыслов нет. Там жить особо не хочется, вот, поэтому нужно хотя бы действовать, захотеть. Делайте то, что вас вдохновляет, в идеале служить. Вот. Если нет, если ничего не вдохновляет, найдите людей, которые будут вас вдохновлять. Лекции людей, общество. Лучше, конечно, общество, это в идеале. Которая может поддержать, помочь найти вдохновение, смыслы. И начинать им понемножку отдавать, служить, что-то делать для них. Думаю, так.
0: Да, удивительный опыт, конечно, наверняка он есть у каждого из наших слушателей, когда служение, любовь, оно меняет пространство вокруг, любые отношения, даже внутренние трудности уходят на второй план. Вот еще интересный вопрос пришел от нашей слушательницы, которую зовут Анастасия, она пишет нам, вот делится своим состоянием. Перегрузилась на одной работе и теперь уже несколько лет не могу собрать себе, начать какую-то новую деятельность. Хочется быть полезной миру, но как будто какой-то блок развиваться. Всегда находятся более приятные события, поездки, встречи, духовные программы, чем те, которые могли бы привести меня к профессиональному развитию. Как быть?
1: Возможно, Анастасия, вы просто пока не знаете свои ценности, что вас может или не до конца их чувствуете. Соприкоснитесь с собой, поймите, что вас может вдохновлять в новой работе, в новой деятельности, и что вызывает у вас подавление и негатив. Возможно, вы не чем-то глобально перегрузились на прошлую деятельность о работе, а чем-то конкретным, что вас выбило из колеи, и дальше вы сейчас хотите просто напитываться и как бы поддерживать себя. Но если вы четко осознаете, если мы все четко осознаем, вот что нас на новой деятельности, работе будет вдохновлять, в чем ценность, ради чего я на нее буду идти, что я готов там принять, что нет. Расставьте вот эти вот точки важные, да, что ради чего я иду на работу, что для меня там важно, что я готов принять, что нет, что меня вдохновляет, а что нет. И тогда вы проще будете выбирать деятельность, работу и так далее, исходя из этих критериев, вы просто будете отсекать ненужное, вы будете видеть, что вот это вот, это точно не соответствует моим ценностям, и я туда не пойду, в эту деятельность, а вот это меня точно вдохновляет. Возможно, вы пока цели просто не чувствуете, поэтому вы ищете просто пока напитки. Это нормально. Конечно, ищите параллельно, ищите ценности, что важно для вас, чем вы можете служить с учетом ваших ограничений. Поймите свои ограничения. Почему вы перегрузились, поймите, что именно вас перегрузило. У вас есть, может быть, страх вернуться в этот перегруз, в это состояние. Это нормально абсолютно. У меня тоже была деятельность длительное время, когда я действовал не по природе, не по своему предназначению, и это выматывало очень сильно. Я тратил на это огромное количество энергии умственной, ментальной, психической и так далее. Я не мог понять, что происходит. Потом стал уже составлять гороскопы, какие-то планы, и понял, что это, ну, отчасти, может быть, на треть, может быть, на половину моей деятельности. А так как вне своей деятельности ты преодолеваешь себя, ты тратишь двойную, то и четверную энергию на это, то это очень сильно выматывает, плюс ты всегда требуешь за это плоды, много плодов, денег там и так далее. Вот, то есть не гармонично получается. Поэтому сейчас, да, например, я тоже искал там деятельность, работу, я понимаю, на что я готов, что я не готов, что, где я смогу, а где меня вымотает, где я смогу служить, а где я буду скорее просто потреблять и приду за деньгами, что тоже не очень верно. Вот, ну вот, вот наверное, такие балансы истин можно здесь обозначить.
0: Да, очень интересно. И вот у нас как раз осталось не так много времени до конца эфира. Я бы хотела просить вас, чтобы подвести такой некий итог в сегодняшней беседе, потому что рассматривали разные грани антикризисного отношения к жизни. Хочется вот для этого спросить у вас, как вообще правильно относиться, да, к кризисам в нашей жизни, будь то в отношениях, там, в профессиональной деятельности или внутренние кризисы. Зачем они приходят, да? Как это правильно понять? Подарок ли это от Бога или какой-то от него пинок, чтобы развиваться. В общем, вот как к этому по-настоящему нужно относиться?
1: Ну, знаете как, благословения Господа, они не отличаются. То есть подарок либо пинок — это в любом случае благословение Господа. Это всегда нам в позитив. Нужно понять, что Он нас любит. Нужно очень глубоко это осознать и принять сердцем. И любовь, как любовь родителей, она просто по-разному проявляется. Она может проявляться как в какой-то момент даже невнимание, как оставить в покое ребенка, в какой-то момент как поддержка полная ребенка, в какой-то момент как наказание какое-то. Но если человек духовно практикует и развивается, он старается идти к Богу так или иначе в своей духовной традиции, практике, то это не то же самое, что вот эти вот подарки, любовь, воспитание, все это в одном можно назвать некой милостью. это не то же самое, как у человека, который просто как, ну, знаете, сравнивают, есть сын миллионера, который проходит какие-то испытания, сложности, есть бездомный, да, ребенок, у которого нет родителей, это совершенно разные состояния, поэтому если мы стараемся, хотя бы стараемся как-то быть ближе к Господу и стараемся искать его благословение, стараемся духовно практиковать, то это все будет все равно благословениями. Поэтому нужно понимать, что вместе с тем здесь не нужно все перекладывать на Господа, что любое событие это лично он реализовал. Это часто наша судьба, либо наши кармические какие-то последствия действий, мы их проходим. И мы проходим, их проходим в неком обучении. Но если мы проходим с Господом, то есть с духовной практикой, это еще раз не то же самое, как если бы мы это делали сами, либо просто сбегали от этих уроков. Поэтому правильное отношение, что кризисы, они были и будут. На верхнем уровне, совсем на верхнем уровне, нам как душе, нам как частичкам Господа, ничего плохого, ну, по крайней мере, мы должны к такому пониманию стремиться, ничего плохого они причинить не могут. Мы можем только в них развиваться. Кто-то быстрее, кто-то медленнее, кто-то будет их проходить много лет либо десятилетий, это тоже нормально, мы иногда настаиваемся на второй-третий класс в этой школе, это тоже естественно, ничего страшного в этом нет. Вот. Но развивая духовную поддержку, развивая духовную практику, мы будем получать вот это ашра и прибежище, что, знаете, как мы в Институте психологии, у нас была такая акция, когда были военные действия и так далее, мы запустили акцию «Я держу тебя за руку». Это очень хорошее выражение, потому что я вот сейчас говорил и сам осознал, что самая лучшая поддержка, реализацию получили те, кто старались что-то отдавать в этот момент кризисный, отдавать психологи там и так далее, коучи, которые поддерживали, ну, на бесплатной основе как благотворительность других. И они чувствовали, говорят, я проходил вот эти этапы жизни, проходил это время, я чувствовал, что Господь меня держит за руку. Вот это самое лучшее ощущение, когда ты не просто проходишь через какое-то болото, а когда тебе ведут за руку. Вот это вот выражение мне запомнилось, я держу тебя за руку. Вот, поэтому ничего с нами не будет. Мы так или иначе будем проходить их, мы будем реализовывать с той или иной скоростью. Безусловно, это правильно делать и лучше делать с Господом, чем самостоятельно. Это нас трансформирует. И один из принципов коучинга о том, что изменения неизбежны, и они позитивны. То есть в любом случае то развитие, которое мы проходим, оно ведет к позитивной трансформации у нас, в психике, в тонком теле, рост у нас как души. А вот этот рост души — это тоже позитивная новость, что он не прекращается из жизни в жизнь, что он не уходит никуда, и этот опыт роста себя как души, он остается с нами и наших отношений с Господом. Это называется йога, это называется связь. Вот эта связь, если мы ее практикуем с Господом, а для этого нужно трансформироваться, это естественно, нужно очищаться, нужно трансформироваться, нужно улучшаться, это дает нам позитив. А какой пример? Пример много, ну, к примеру, кто проходил какие-то там избавления от зависимости, клубы 12, от алкоголя и так далее, знают, что вот это избавление от зависимости, от каких-то пристрастий, от негатива, оно трансформирует позитивным образом личность. Или кто болел, например, серьезно и так далее, что хронические болезни часто нам нужны, чтобы осознать, сделать паузу какую-то, кризисы нам нужны для этого, в том числе для того, чтобы сделать паузу, осознать, что я что-то иду куда-то не так, и это нас тормозит и заставляет менять себя, свое отношение, может быть, окружение, для того, чтобы дальше улучшать свое качество жизни. Наш уровень счастья, если мы проходим кризисы, наш уровень, вот это состояние бытия и счастья, он будет только улучшаться. Вот. Поэтому вот, наверное, вот такое правильное отношение о том, что это неизбежно, это позитивно, изменения будут позитивны в любом случае. И, конечно, их проходить лучше за руку, как при поддержке Господа. Для этого нужно развивать с ним связь, его отношения и так далее. Наверное, так.
0: Благодарю вас, Александр, за разумный, вдохновляющий подход. Это большая поддержкой, подспорье тем, кто проходит сейчас кризисные этапы. Мне кажется, мы рано или поздно все проходим через них. Поэтому благодарю вас за знания, которые вы нам даете, за эти ответы на вопросы, за возможность в целом быть услышанным, получить квалифицированный ответ. Это очень ценно. Ну и всегда рада слышать вас на волнах Веда Радио. Желаю приятных выходных нашим слушателям и вам. И до новых встреч. До свидания.
1: Спасибо, Анна, спасибо за вопросы, за ваши глубокие. Спасибо огромное и до встречи. До встречи через неделю. До свидания.

0: Радио. Радио. Живи в созвучии с миром.
1: Дорогие слушатели Веда Радио, мы рады вместе с вами постигать истину и открывать новые грани счастливой и гармоничной жизни. Если вы хотите поддержать наш проект, просто расскажите о нас своим друзьям и знакомым. Ну а если у вас есть желание помочь развитию проекта финансово, вы можете найти всю информацию, как это сделать, на сайте vedaradio.fm в разделе «Как поддержать». Мы желаем вам счастья! Оставайтесь на волне счастливых людей!

0: Муж – это защитник тела жены, а жена – это защитник чувств мужа. И если его чувства выходят из-под контроля, она должна приложить все усилия, чтобы защитить его. У нее слабое тело, у него слабые чувства. Так что супружеская энергия – это не сентиментальная энергия. Она очень и очень дальновидная. Супруга должна хорошо понимать, чем заканчиваются те или иные глупые поступки. Мы говорили, что это определение разума. Разум – это понимать, чем все заканчивается. И не допускать, пресекать их в самом зародыше, все эти глупые идеи. Такую энергию можно сравнить с пропалыванием сорняков. Женщина должна точно увидеть, когда сорняк только появился, и тут же его вырвать из почвы без всякого сожаления. Знаете, у них есть такие щипчики. Нужно увидеть этот сорняк и вырвать его без всякого сожаления. Грубо говоря, если мужчина засмотрелся на чужую женщину, то жена должна сразу же это заметить. У нее есть радар, третий глаз. И грозно ему сказать:
1: куда смотришь? Не смотри туда. Сюда смотри.
0: Это вот женская энергия. Патни называется. Энергия контроля. Энергия заботы. Вчера мы говорили, что мужское сознание не способно соединять разумную и чувственную составляющую. Либо чувство, либо разум. Либо там песочек, либо там, помните, песочные часы. Мы с вами это обсуждали. Поэтому либо он находится под влиянием разума, либо он попадает под влияние чувств. А у женщины обе эти составляющие подключены одновременно. Поэтому в плане чувств женщина более хладнокровна, как ни странно. Как бы ее чувства ни проявлялись, разум женщины все равно остается активным. У нее всегда есть план. Женщина может мужчину обмануть и сделать вид, что она ничего не понимает, ничего не соображает, наивная. Но когда появляется другая женщина, она сразу все понимает. Говорит: уходи отсюда, наивная женщина, мы тебя уже понимаем. Это мужчины иногда попадаются на эту игру, но женщины точно знают, план там есть. Поэтому женщины очень часто доводят свои планы до конца, потому что они способны контролировать чувства и не отключать разум. Иначе она может помогать в контроле чувств своему мужу. И мужья должны хорошо понимать эти законы и не ругаться, когда женщина проявляет свою супружескую энергию. Это ее способ защитить свою собственную семью, защитить своего мужа, защитить своих детей, защитить саму себя, в конце концов. И то же самое ее влияние должно быть направлено и по отношению ко всем остальным дурным привычкам, и по отношению к алкоголю, и к курению, и к азартным играм, и ко всему, что может принести в семью проблему. Как бы ни пытался сорняк красиво выглядеть или даже цвести, его надо вырвать с корнем без всякой жалости. Но вот иногда женщина не проявляет вот эту свою супружескую энергию, свой супружеский характер, и она его не проявляет в самом начале возникновения дурной привычки и так упускает возможность влияния. Вот это очень важный момент для женщин. Они должны знать, на проблему можно влиять только в самом начале. Когда проблема становится хронической, влиять становится очень сложно. Это вообще проблема нашего мира. Мы не хотим решать проблемы сразу. Мы все затягиваем. У нас такой подход какой-то хронический. То есть мы ждем, когда проблема станет хронической, и вот тогда, обрадовавшись, что наконец-то она стала хронической, с ней все понятно, мы идем ее решать. Мы не хотим решать проблему в начале возникновения. И вот женщина тут должна быть начеку. Она должна понимать, что если она сразу проблему не решит, потом эта проблема может остаться с ней на всю жизнь.

0: Так, смотрите, как понять, что является нашей пищей, что нет. На самом деле очень несложно. Мы проведем сейчас два психологических эксперимента. Первый психологический эксперимент такой. Представьте, что в следующий раз мы с вами встречаемся летом. У нас с погодой повезло, и мы с вами решили, а что нам тут сидеть в этом зале? Пойдемте лучше на пикник. То есть мы идем, собрали своих детишек всех, взяли, идем на пикник. И по дороге нам встречается сад. Сад ничей, но при этом можно брать все. То есть там все растет, и можно брать все, что угодно. И мы набираем там, кто яблок, кто груш, там ягоду, кто картошку копает, там, кто арбуз уже тащит. В общем, набрали все, что вот нам нравится из растений, из растительной пищи. Вот, и пошли. Пришли на берег речки там, или озера, что у вас тут есть. Вот, приготовили все это, съели, поговорили, прекрасно провели время. Все нормально? Все нормально. Хорошо. Второй вариант. Мы точно так же собрались на пикник. Точно так же идем, взяли с собой своих детишек, всех там знакомых, друзей, всех собрали. Пикник же классный. Но теперь навстречу нам попадается не сад, а нам попадается отара овец. И мы с вами, оса, вытаскиваем ножички, горлышко там, перерезаем, кровушку сливаем, кожу снимаем, там, внутренности вытаскиваем, улыбаемся при этом, дети стоят, прыгают, ура, сейчас будет пикник. Ну и кто сможет?
1: Ну если бы мы жили в горах где-нибудь, это было бы частью нашего быта, то...
0: Частью нашего быта? Вы попробуйте перед своим маленьким ребенком вот этот быт один раз сделать. Вы нанесете травму на всю жизнь ребенку. Он может с ума сойти за один раз. Но ребенок, тот же самый маленький ребенок, может легко сорвать яблоко, вытащить морковку из земли, и у него никакого шока не будет. И у нас, у взрослых людей, даже когда мы первый раз, вот даже если человек уже привык убивать, но когда он первый раз это делает, ему приходится что-то внутри переступать. Если у кого-то опыт есть, вот, то что-то нужно переступить внутри. Что-то мешает. А вот яблоко сорвать ничего не мешает. Наоборот, все нормально. Ну, если, предположим, это не соседское яблоко, а своя, то ничего не мешает. Нет никаких барьеров. А любой котенок, маленький котенок, который только-только от сиси, от маминой оторвался, мышку в 5 секунд слопает без зазрения совести вообще. Так? Попробуйте ребенка, любому ребенку дайте в руки нож, попросите его зарезать ягненка. Он даже не поймет, что от него хотят. Понимаете, очень легко понять, что наша пища, а что не пища. То, что нам не пища, мы не можем это сделать. Нам обязательно нужно что-то преодолеть в себе.

поговорим вообще о таком существе, как дом. Так же, как и любое живое существо, дом имеет физическую природу, и дом имеет тонкую природу. Как физическую природу приводить в порядок, мы знаем. Да? Достаточно попасть в дом такой родивой хозяйки, и мы увидим, как она его трёт, вышкребает, там хлоркой моет всякими средствами. Но на самом деле это вычищается только физическая часть дома. А у дома, так же, как и у человека, есть тонкое тело или такая психическая часть. И вот об этой части большинство людей, они не знают. Я тоже об этом не знала, пока не соприкоснулась с ведическими знаниями. И оказывается, вот в этой тонкой части, в психической части дома, так же, как на тонком теле человека скапливается, допустим, негативная какая-то энергия, и она уже отражается на физическое тело, так же на тонком теле дома скапливается негативная энергия, и потом дом почему-то становится мрачным, угрюмым, неуютным, несмотря на то, что там итальянская дорогая мебель, может быть, евроремонт, но иногда бывает там так одиноко и тоскливо, или там люди могут ругаться. Оказывается, физическое тело там дома может быть в порядке, но психическое тело дома, возможно, не очень в хорошем состоянии. И, как правило, наверное, в 90% домах не очень хорошее состояние психического тела. Дело в том, что когда там жили люди до нас, жили мы себе не отдаем отчета, что во время того, как происходит у нас какое-то общение негативное, или в дом приходят, допустим, люди, которые могут, допустим, завидовать, или, допустим, там происходили какие-то, кто-то в доме жил, кто очень болел, или есть дома, где люди кончали с собой, или были какие-то драки, унижения, какие-то негативные события происходили. Абсолютно все это записывается на тонком теле дома, как на такую дискетку. Абсолютно никто не знает, насколько сильно это влияет на атмосферу дома. Перед нами там жили еще какие-то семьи, да, перед ними еще какие-то семьи, а есть дома, чем старше дома, да, то есть тем больше там вот этой вот энергии. И если вот у кого-то есть сенсорные способности, обычно они замечают, что вот от стен там прямо, может быть, вплоть до целого метра вот эта энергия негативной, то есть психической грязи. И особенно она накапливается в таких местах, как углы, такие места, как кладовки, такие места, как подвалы и такие места, как чердаки. А также в местах, где скапливается много хлама, в местах, где не проветривается, и, соответственно, также в местах, где просто грязно. Бывают дома, где хроническая грязь. То есть там психическая грязь растет само собой. А в связи с этим задача женщины, у женщины есть несколько обязанностей, которые она никогда не должна переписывать на своего мужа. То есть если он помогает, хорошо, но это ее обязанность, она никогда не должна говорить, что кто-то с ней должен это делить. Это обязанность готовить, и это обязанность держать в дом в чистоте. То есть это две такие важные функции домашнего хозяйства. Естественно, там стирать, такие вещи. Я говорю из таких, то, что по домоводству она обязана, то, за что она отвечает. Таким образом, поскольку на женщине лежит уборка, но в ведические времена это не была просто физическая уборка. То есть физическая защита дома, когда, допустим, мы защищаем его от каких-то там бандитов, гангстеритов, да? Но есть еще защита физическая, когда мы подметаем полы, но есть еще психическая защита. Вот женщина, ее дхарма или обязанность обеспечить психическую защиту дома. И здесь вот есть некоторые средства, которые как раз помогают почистить вот эту вот негативную психическую энергию.

0: Веда Радио. В гармонии с собой.
1: Еще раз рада приветствовать вас, дорогие слушатели Веда Радио. Сегодня с утра мы обсуждали с вами, как бороться с кризисами, а сейчас поговорим об отношениях, уделим им побольше внимания, ведь мы продолжаем с вами разбираться в особенностях мужской природы с точки зрения духовности, и помогает нам в этом Ольга Сидоренко, писатель и лектор, автор просветительского проекта «Четыре ступени СОС». И мы ждем ваши вопросы, которые вы по традиции можете оставлять на сайте vedaradio.fm или присылать нам в наших социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках или Телеграм в группе с одноименным названием vedaradio.fm. Ну а я приветствую нашу гостью. Здравствуйте, Ольга.
2: Рада всех приветствовать, дорогие слушатели. И мы сегодня продолжаем. По обычаю начнем с вопросов. И у нас же они остались, правильно? И насколько я помню, с прошлого эфира будем разбираться.
1: Да, вопросы, конечно, всегда очень важные и помогают больше разобраться в природе другого человека, особенно такой, отличающейся от нашей мужской природы. И вот такой интересный вопрос к нам пришел. Есть ли какие-то признаки, что назревает конфликт? Мой муж, не открытый по природе, обычно молчит. Стоит ли затевать разговор и вытягивать его в конфликт, чтобы прояснить? Или и так нормально, но мы больше как соседи в эти моменты?
2: Да, конечно. Есть переживания, наверное, особенно за будущие отношения, потому что в вопросах взаимодействия очень хотелось бы знать, о чем думает человек не просто сейчас, а как бы на будущее, да, и есть страх того, что он порвет в какой-то момент отношения с нами из-за того, что он обиделся или что-то неправильно понял. У мужчин действительно существует такая особая функция отключиться, то есть они, как правило, не то что думают что-то плохое в этот момент, они скорее размышляют, как можно подойти к тому или иному вопросу. Да, и для того, чтобы размышления прошли максимально качественно, да, им нужно какое-то время. Поэтому в целом можно поступить по-разному. Это, конечно же, зависит от обстоятельств. Если мы видим, что вот иногда прямо очевидно, да, что у него пар из ушей, глаза красные, да, он раздраженный, хочет поесть или еще что-то сделать там, и он просто вот скрывается из отношений, просто убегает как-то, то, конечно, трогать его не стоит в этот момент. Да? Это неблагоприятно по последствиям, скажем мягко. Поэтому здесь есть смысл его оставить в покое. Он там как бы порешает все свои вопросы. Конечно, хочется со стороны женщин особенно, хочется прояснить отношения. И если бы на противоположной стороне была женщина, это было бы оптимально. Да, то есть проговорить в процессе там, а что ты чувствуешь, а почему ты обиделась, а что сейчас происходит, а что вообще как бы вот ты думаешь и так далее. Но с точки зрения мужчины это наоборот достаточно насильственное такое поведение, да? То есть они очень любят, когда им дают автономность, когда в них верят в то, что они разберутся с этой проблемой. То есть мужчина, он как бы углубляется в процесс, он начинает рассматривать его с разных сторон, он начинает думать, что он чувствует, потому что ощущения именно эмоциональные мужчинам даются сложно. Они должны погрузиться в себя, почувствовать что-то, понять, что это, и адаптировать к обстоятельствам, да, придумать некий план, алгоритм действий на будущее. Поэтому в такой момент идеально дать ему время на подумать, верить в то, что он справится, и потом, когда необходимо решить какие-то вопросы, допустим, экстренные или бытовые, да, аккуратненько как бы можно написать или чуть-чутечки спросить как-то, вот сейчас такой вопрос, я понимаю, ты как бы в процессе, может быть, поможешь мне как-то решить или подскажешь, как это возможно сделать. То есть мужчина, он может абстрагироваться от своих чувств и помочь с решением этого вопроса, особенно если его спрашивают деликатно. Если совсем чувствуется, что он такой вроде расслабленный, да, нормально, контактный, нормально подойти к нему, спросить, что ты сейчас чувствуешь, и спросить у него уточняющие вопросы. Ну, там, ты обиделся или как-то ты вот себя плохо совсем чувствуешь. Это ко мне как-то относится, потому что иногда к нам это никак не относится, честно. То есть у мужчины может тоже испортиться настроение, но не, ну, как бы в процессе взаимодействия с нами, а немножечко заранее. То есть он какой-то там вопрос думает по работе, допустим, и нам кажется, что это он на нас обиделся, а на самом деле в целом его как-то триггерит какие-то другие вот зоны, да, его жизни. Это тоже нормально. Он же живет не только с нами, не только на нас ориентирован. Поэтому есть смысл уточнить там, что тебе именно не нравится, это связано со мной или нет, какие там вопросы ты сейчас решаешь, ты уже придумал план действий или нет, и не навязывать ему свою точку зрения. То есть если он не спрашивает какого-то совета, вообще лучше не давать. Это идеальный вариант на все случаи жизни. Поэтому, конечно, все зависит от того, в каком состоянии находитесь вы, насколько вы готовы слушать и решать этот вопрос, потому что если вам тоже тяжело сейчас как-то разбираться и погружаться в тяжелые темы, да, и в тяжелые эмоции, не стоит сейчас это делать. Если ему некомфортно сейчас коммуникации, тоже не стоит. Но если вы понимаете, что все предрасполагает, можно прояснить ситуацию. В принципе, для того, чтобы конфликты постепенно решались, так оно и работает. В критический момент оставить, подождать, остыть, а когда все спокойно, хорошо, комфортно, все наелись, напились, выспались и привели себя в порядок, готовы к бою, пожалуйста, встречаемся и начинаем постепенно разбирать не на эмоциях эти все вопросы. Но для того, чтобы у нас не было сильного беспокойства, есть смысл это проговорить с кем-то, допустим. Если вы больше интроверсивный человек, подумать самой, выписать на листочке, да, и так далее. То есть чтобы у нас вот этот вот, ну, страх, он не раздувался, да, есть смысл какими-то вот алгоритмами пользоваться без включенности другого человека. Это тоже очень сильно улучшает ситуацию. Если вы человек верующий, то молитва, конечно, всегда кстати. Наверное, так мы посмотрели бы на этот вопрос. Еще, так полагаю, еще один есть, да? Сейчас немножечко не слышно, звук пропал, но мы его сейчас восстановим.
1: Да, сейчас появился, спасибо большое за ожидание. У нас еще парочку вопросов, они в чем-то похожи, но мне кажется, очень важно разобраться с нашим слушателем в этом, слушательницам даже, потому что задают его женщины. Должен ли муж удовлетворять мои потребности?
2: Сейчас мы настроим фурнитуру. Такое бывает. Технические моменты.

0: открывает потребность в защите, да, в какой-то поддержке такой более грубой, более серьезной, более глубокой, возможно, да, в каких-то моментах, менее поверхностной. Поэтому, ну, на одного человека практически нереально, да, то есть можно не надеяться. Даже если прекрасные отношения с супругом, он все равно не сможет 24/7 постоянно быть с нами на связи. Да, то есть вот сейчас были технические доделки, да, мы посмотрели на этот вопрос на начало. Теперь, если есть возможность, продолжим его разбирать.
1: Ну, на самом деле он так и является, да, небольшим. Должен ли муж удовлетворять мои потребности, или это не его обязанность? То есть я думаю, на этот вопрос мы получили ответ, верно? Можем к следующему перейти.
0: Ну, обязанности, вот про обязанности, да, все-таки есть у мужчины некие обязанности, нельзя сказать, что вот его вообще не трогать, да, есть вопросы, которые нужно подходить и прямо спрашивать, просить, там, дорогой, пожалуйста, сделай вот это, то есть... Допустим, какие его основные сферы? Заработок денег, да, да, то есть чтобы мы могли быть под защитой, мы могли проявлять свою полностью женскую энергию, там, уделять много времени быту, много времени красоте, много времени отношениям. Это обязанности женщины, она может их исполнять только тогда, когда у нее закрыта база. Если она с утра до вечера бегает на работе и вынуждена зарабатывать на всю семью и содержать мужа, конечно, она не справится со своими обязанностями, и есть смысл как бы, ну, выстраивать так коммуникацию, да, чтобы она предполагала защиту со стороны мужчины. Вот. Конечно, здесь тоже по условиям нужно смотреть, потому что если мужчина действительно работает как вол с утра до вечера, то вряд ли он закроет наши эмоциональные потребности в большом объеме. То есть есть некие временные промежутки, когда нам действительно сложно помогать друг другу полностью. Да? Это тоже нужно учитывать. Поэтому если он прямо действительно старается, вы видите, что он очень сильно вкладывается, что его хватает вот на одну сферу, да, другие можно добирать. Но если рядом с нами какой-то очень ну, ленивый человек, который просто пользуется нами и все, да, то тут уже надо разбираться, тут уже надо, конечно, даже, может быть, какие-то вещи там, конфликтовать, да, выяснять какие-то отношения, находить алгоритмы, которые помогут нам немножечко встрепенуть вторую сторону и добавлять сюда другие вещи, там, внутренние проработки, да, и молитвы и так далее. Это зависит от тяжести ситуации, от того, насколько сильно в вас вложен другой человек в целом. Да? То есть тут так вот как бы поверхностно, тяжело сказать. Мы выбрали несколько направлений основных. Поэтому нужно посмотреть, вам самой проанализировать, какая у вас ситуация. И, ну, если совсем сложно, да, обратиться к кому-то, кто посмотрит еще глубже, у кого есть на это квалификация, кто о вас может заботиться, но качественно, кто вас поймет, все условия примет на вооружение, сможет их проанализировать, собрать вместе и выдать конкретный алгоритм под вашу задачу. Потому что в общих, ну, таких эфирах и разборах, да, это достаточно поверхностно можно сделать. Вот. Но в целом направления такие. Можно пощупать туда, посмотреть.
1: Да, благодарю вас. Действительно, это очень интересный вопрос. И вот следующий тоже, мне кажется, косвенным образом связан с ним и касается отношений мужчин и женщин. Много говорили про уважение к мужчине. Вот спрашивают нас, как испытывать уважение к мужчине, если он ведет себя некрасиво? Он же должен доказать сначала, что его есть за что уважать. Или я неправильно понимаю?
0: Вопрос хороший. Вопрос еще очень важно раскрутить в ту сферу, какой это мужчина рядом с вами. Смотрите, одно дело, если с вами ухажер, другое дело, если с вами муж. Это две разных категории мужчин. В первом случае, если это ухажер, да, конечно, мы имеем право общаться с теми людьми, особенно до того, как мы построили прочные, серьезные, официальные, глубокие и почти неразрывные отношения, да, мы имеем право общаться с теми, кто нам действительно нравится, кто подходит по ценностям. И не надо, ну вот, грубо говоря, уважать человека за то, что он ведет себя некорректно. Смотрите, личность состоит из многих аспектов. Если это личность в целом, то мы ее уважаем. То есть мы уважаем то, что у него есть свобода выбора, мы уважаем его возможность

0: проявление, мы уважаем его эмоции, мы уважаем его темперамент, мы уважаем его мир, мы уважаем его чувства, мы его уважаем в целом. Но как только эта личность начинает себя вести для нас насильственно, то есть нам не нравится, как к нам относятся, как к нам себя по отношению к нам себя ведут, мы имеем право сказать, что мне неприятно, если продолжается такое поведение, прекратить отношения или сделать их, поставить на такую дистанцию, да, которая безопасна для нас, но пусть та личность делает то, что он хочет, но не с нами, да, то есть мы его не ограничиваем, пускай он там живет и так далее. И мы имеем право от любого человека отдалиться ровно настолько, насколько нам комфортно. Абсолютно нормальная ситуация в любых отношениях. Особенно с ухажером, то есть вплоть до того, что просто вычеркнуть этого человека из своей жизни и поставить его в конце списка ухажеров, да. Это если не было интима, потому что интим всегда запечатывает отношения. Это уже близкие отношения, даже если не оформлен брак, все, считайте, он оформлен, да? Потому что от отношений, в которых не было близкого физического контакта, у нас один отказ, и он менее болезненный, это все понимают. Если у нас был физический контакт, именно да, межполовой, то... Соответственно, будет тяжелее. Получается, что все-таки это как бы сфера, которая нас очень сильно связывает. Поэтому после интима вопрос совершенно другой. Мы зафиксировали отношения таким образом, и получается уже с этим человеком работа немножко другая. Что ставит, что для нас говорят интимные отношения? То, что мы уже приняли этого человека таким, какой он есть. Вот это самая база, которую важно всегда понимать, когда мы выстраиваем с мужчиной, да, отношения. Потому что как только мы его приняли, он перестал сильно меняться, сильно напрягаться. Ну, наверное, все видели, да, что когда мужчина чего-то добился, он уже как бы такой расслабился, и все нормально. Плывет по течению вот ровно так, как мы построили отношения. Поэтому в таком случае мы, конечно же, уважаем, конечно же, любим, конечно же, понимаем, что мы сделали выбор в пользу этой личности вот с таким характером, с таким зафиксированным поведением к нам, и стараемся маленькими шагами его перестраивать. Вот тут уже можно влиять на человека, потому что штамп как бы поставлен. Да? Вот. Если отношения официальные, считайте, вам повезло. Человек тоже на вас подписался, да, и он как бы готов взять ответственность в рамках социума. Если отношения неофициальные, другая система более сложная. Там как бы нужно постепенно подводить человека, да, к ценностям, которые нам необходимы. Говорить свои желания. Если нам делают что-то неприятное, максимально дистанцироваться, делать так, чтобы да, человек понимал, что он не получит каких-то благ, потому что в этих отношениях он уже получает с нашей стороны многое. Внимание, заботу физическую, там, о здоровье, бытовую, возможно, финансовую, да, сексуальную, потому что это тоже очень важный момент для мужчин, да, и так далее. То есть мы уже начинаем активно отдавать в этих отношениях. Поэтому какие-то сферы, любые на ваше предпочтение, которые ему важны, не нам. То есть не разговаривать с мужчиной – это не наказание, это для них награда. То есть ему важны, да, то есть это еда какая-то, там красота, секс в том числе, да, вот это все потихонечку начинает сворачиваться. Не потому что мы мстительные твари, а потому что у нас действительно не хватает на это ресурсов. Еще раз, если женщина очень сильно себя истощает по всем другим аспектам жизни, она вынуждена нести ответственность за многие сферы, она не может вкладываться в отношения так, как того, ну, как то положено, как то предполагается. Поэтому с точки зрения неофициальных отношений, да, это будет намного сложнее, потому что непонятно, человек тебя выбрал до конца или нет. И вот тут, конечно, мы начинаем с этим разбираться. Это может быть очень болезненный процесс. Советую в таких отношениях действительно обращаться к специалисту. И если отношения супружеские и официальные, другая категория, там уже человек предполагается, что все-таки на нас настроен, и ему важно то, как мы себя чувствуем, ему важен некий статус, то есть у него подвязки на нас более серьезные. Это означает, что он более склонен к изменениям. Получается все то же самое, что в досупружеских отношениях, но с интимом, да. И плюсом наваливается, ну смотри, ну вот а как вот мы будем дальше семью устроить, да, то есть поскольку у него есть ценность семьи, надо спрашивать на долгосрочную перспективу, как он это видит, и так далее, и тому подобное. И, конечно же, уважение – это вот по каким-то аспектам, например, по бытовым, да, вот представьте, что человек ничего не делает, мы его уважать, ну, за это не будем. Но если мы договорились, что он что-то сделает, и он сделал хотя бы маленькую историю, хотя бы маленький шаг, да, в этом, мы его начинаем активно хвалить. По факту, как собака Павлова, ну честно, ну вот это так с нами со всеми работает. Покормили, включили свет, вот все, теперь слюноотделение и желудочный сок выделяется, да. Не покормили, все, и свет не включили, нет условного рефлекса. Поэтому, конечно, по-хорошему говоря, да, то есть нас должны воспитывать с детства с точки зрения того, что ко всем сферам своей жизни, к аспектам своей жизни мы относимся очень уважительно и стараемся в них развиваться. Но если у человека был опыт, что вот он там не хочет, то не хочет, у него нет инициативы, ничего он не понимает вообще, что с собой делать, это все мы такие сейчас, это нормальное состояние, ничего страшного, то, ну, знаете, вот такая подпитка эмоциональная, да, похвала, уважение за мелкие шаги, ну, это очень классно, да. И не надо радоваться, если он ничего не делает. Мы грустим, разбираемся, спрашиваем, высказываем пожелания, ну, если совсем все плохо, переключаемся, сами делаем, но его лишаем каких-то благ, это закономерно, да, то есть у нас все привилегии рождаются только после того, как мы взяли на себя некие обязанности. Это с нами так, это с мужчинами так, это со всеми так. То есть алгоритм должен быть простроен четко, и четкий шаблон взаимодействия должен быть. Здесь ругаем, здесь хвалим, здесь терпим, ну, то есть он не вырастет на 2 метра выше, да, то есть некие вещи придется немножечко потерпеть. И очень рекомендую для того, чтобы мы хорошо разбирались в том, какие вещи терпеть, какие вещи менять, какие вещи сохранять, разум пополняем новыми знаниями, лекции, молитва, все возможные варианты, которые у вас есть в арсенале, пожалуйста, используем. Да, это очень важно. Если замешкались, просим Бога, просим подсказки, просим нейросети, я не знаю, все что угодно, любые алгоритмы. Это очень поможет, потому что все, ну, как бы микронюансы, да, я не могу сейчас вскрыть. Но это база.
1: Благодарю вас за ответ на этот вопрос. Действительно, очень важно в этом разбираться. И спасибо, что провели две линии, да, как различаются подходы к отношениям в зависимости от того этапа, на котором мы сейчас. И я думаю, можно приступить к сегодняшней теме, к сегодняшним качествам, которые мы хотели разобрать. И ближе к концу эфира снова можем вернуться к ответам на вопросы.
0: Да, благодарю. Отличные вопросы. Спасибо, дорогое. Спасибо большое, дорогие слушатели, за то, что вы участвуете. И у нас следующее качество, 31-е, мы уже разбираем. Отважный. Значит, по Священным Писаниям очень интересное определение. Слово «отважный» называют того человека, кто очень любит сражаться и в совершенстве владеет разными видами оружия. Ну, давайте подумаем, почему этот человек называется отважным. Разные виды оружия. Оружие, что вообще это такое? Это какие-то предметы, которые достаточно опасны, причем для всех. То есть если мы берем даже нож, мы же можем им пораниться. Поэтому, конечно, нужно иметь смелость для того, чтобы общаться, и тем более виртуозно общаться с такими предметами, да, достаточно, ну вот, опасными, да, острыми, какими-то могущими навредить другим живым существам, в том числе и себе. И, конечно, в ходе сражения, понятное дело, тоже у нас могут быть некие увечья. Нужно действительно обладать высокой выдержкой, решимостью, желанием заботиться о себе или об окружающих, желанием отстаивать свои границы, да, чтобы вот действительно пойти на конфликт физически и быть уверенным в своих возможностях, да? И обычно, конечно, это качество особенно раскрывается в определенной варне, да, в определенном типаже людей, которые называются кшатри, то есть люди, которые хотят активно помогать другим людям и не боятся даже пожертвовать собой в каких-то случаях, даже своей жизнью. А это очень сложно отказаться от жизни вот в этом теле, да? Очень сложно. Нам, когда больно, мы уже воем, да, а там может все что угодно случиться. Поэтому, конечно, некая выдержка, смелость и отвага, да, она присуща таким категориям. Такой именно категории людей, как защитники, да, военные, некие цари. Вот они, у них есть такая потенция, да, оберегать окружающих и большое количество окружающих, в зависимости от их благочестия, да, скажем так, влияния, которое дано им. Это качество больше относится к кому из мужчин и женщин? Скорее, конечно, к мужчинам. Еще раз подчеркну, да, что у нас 80% в каждом своих качеств, своей природы и 20% чужих. То есть, да, женщина может быть отважной в каких-то конкретных случаях, да, но это где-то 20% от всего. Поэтому, конечно, больше качество мужское. Мужчины у нас априори, они достаточно такие стремящиеся владеть какими-то благами, защищать их, да, если природа не сломана. Следующее качество у нас – это сострадатели. Значит, сострадательным называют того, кому нестерпимо больно видеть чужие страдания. Тут очень хочется прямо привести пример, немножко вырезку, да, из священных писаний. Значит, была история про битву на Курукшетре, и там очень серьезный, да, военный начальник, можно сказать, Бишма его зовут, со стороны противоборствующей оппозиции, да, Кришны и, скажем так, добродетельных людей, да, другая сторона, вот как раз он был на той стороне, на неблагоприятной, недобродетельной. И вот он умирал, его пронзило множество стрел, ему было наверняка невероятно больно, представить сложно, особенно как он там себя чувствовал, немножко другое тело было и в то время. И, конечно, когда Господь увидел, да, его в таком состоянии, Господь там обратился как личность, Кришна, а у него навернулись на глаза слезы. Вот. И мало того, ладно, тут говорится, что слезы, он чуть не потерял сознание. Вот представить просто, да, то есть мы всегда считаем, что вот оно, Господь, он где-то там, он вот почему-то вообще к нам никак не имеет отношения. Но он очень изменчивый, да, и он может подстроиться под отношение и под вкус, который необходим человеку. И здесь показывается, что он не просто стоит такой, смотрит, знаете, издали и наблюдает, и ничего не делает. Нет, он вступает в отношения, причем таким образом, каким вот максимально приятно тому, с кем он общается. И это называется сострадание, да, то есть сопричастность к эмоциям, к чувствам и к состоянию другого человека в данный конкретный момент. Конечно, это особенно проявлено, и в Писаниях, кстати, на это тоже делается акцент, что преданный, да, обращаясь к сострадательной природе, которую олицетворяет Радхарани. Радхарани — это женская ипостась, да? Личность, да, воплощенная его энергия в личность. Это больше относится к женщине, да? Мы уже даже здесь делаем акцент на этом, и Священное Писание в том числе. Конечно, женщины, они больше чувствуют боль другого, они сопереживательны, они подключаются. Поэтому говорить вот женщине: «Да не переживай, да забей, да нормально все». Со стороны мужчины очень некорректно, да, потому что мы не можем так, мы не можем отключиться. Наша природа такова, что она всегда соподключена к другим людям, да. И, конечно же, поскольку женщины обладают такой тонко настроенной природой, алгоритмами, которые всегда подключены к другим, она будет через себя это все, да, пропускать. И это нормально, что в какой-то момент, смотря на какую-то умирающую зверушку, мы будем плакать, потому что мы действительно понимаем, что ей больно, да. Это неплохо, это не странно, это не перестань плакать, это нормально, это хорошо, что эти эмоции выходят из нас, да. Мы их можем прожить, и это абсолютно закономерно. Мужчины устроены иначе, они менее контактны со своими эмоциями и менее восприимчивы к этому, они более отстраненные. У них такая форма, и их форма очень важна психике для того, чтобы мир существовал, чтобы дополнить гармонию, дополнить стабильность, чтобы нас успокаивать, грубо говоря. Да? Поэтому в целом плакать, переживать, сострадать. Нам даже Господь показывает своим примером, что Он тоже плачет, Он не бесчувственный. Это нормально. Это нормально. Когда становится тяжело, когда эмоций накопилось много, вот тут тяжело. Да, то есть, конечно, все вещи, которые происходят с нами постепенно, мы как бы к ним подходим и видим их с разных сторон, начинаем изучать. Более комфортно просить поддержки, просить сил, просить каких-то других эмоций. Ну, мы меняемся, да? И если мы не меняемся, и не меняется наш подход к какому-то аспекту жизни определенному, да, допустим, у нас есть страх перед будущим. И он раз возник, два возник, три возник, четыре, и он больше и больше, больше и больше со временем увеличивается. Вот тогда, конечно, изучить вообще вопрос, а почему мы боимся будущего, что именно нас там так пугает, кто нам об этом сказал, когда это было, а всегда ли будущее такое страшное? А от чего зависит то, что будущее будет вот таким или вот таким? Да, почему у одного человека будет все хорошо, а у другого вот так, вот как мы видим? Или как у нас, допустим, плохо? Да? Как это улучшить можно? Как повлиять на свою судьбу? Это же судьба. И мы тогда возвращаемся к вопросу кармы, к вопросу благочестия, как его наращивать, как ее обретает человек. Да? Мы начинаем изучать некие законы жизни, и они... Именно эти знания нас успокаивают постепенно, да? А когда мы не можем что-то найти, мы просим помощи. Если наших сил не хватает, мы просим помощи у высших сил. Ну, так уж заведено. Обычно помогает, да, люди, которые с ними на связи, говорят, что оно работает. Будем им верить. Потому что, да, какие еще варианты? Значит, следующий момент. Почтительный. Почтительным считают того, кто оказывает должное почтение духовному учителю уважение. Тире, да, почтение духовному учителю, браманам и пожилым людям. Почему-то нам всегда кажется, что

0: обратимся, вот он даст такие серьезные реализации, что вот нас прям так пошатнет до глубины души, что мы вот точно все поймем, да? То есть он сострадательный, он очень добрый, он очень знающий, он очень мудрый, он понимает нас, понимает условия, понимает все законы жизни. Он может нам это все дать. Нам повезет, если мы встретимся с таким человеком. Но в целом, по кусочкам, как будто бы есть другие люди, которые нам всегда некие наставления дают. Наши тренера, как говорит Марина Замшрифовна Тергакова. Так вот, и этот тренинг, в который мы попадаем, да, то есть каждый человек, который рядом с нами, он может в какой-то степени нас возвысить, улучшить, да, то есть как-то повлиять на нас так, что мы начнем задумываться о том, а как же мы живем сейчас и как можно жить лучше. Ну, хорошо, если у нас сохранится оптимизм во всех этих ситуациях, да? Этому тоже, конечно, мы учимся постепенно. Поэтому здесь даже приводится пример, что когда перед Кришной, Кришна олицетворяет все прекрасные качества, да? Ну, как бы так заведено. Поэтому будем говорить так. Собрались рядом старшие, он прежде всего, и внимание, кому он выражал почтение? Своему духовному учителю. То есть это иерархия, он соблюдает некие, ну, как бы последовательности, да, кому мы обращаемся. Затем своему отцу, смотрите, он тоже его считает духовным учителем, брахманом, знающим, да? Не просто так, нет, ай, ладно, папа, иди ты, а вот я пойду к духовному учителю, вот он-то мне все расскажет. Нет. То есть там очень все четко понимается, что папа олицетворяет знание, структуру, значит, мы соприкасаемся с его энергией, уважаем ее, поэтому мы можем получить еще больше знаний от духовного учителя. А потом своему старшему брату Баларами. То есть, смотрите, он не обошел даже старшего брата. Он как бы вот со всеми, да, мы очень стараемся приобщиться к такому паттерну поведения. Почтительным можно считать и мужчину, да, и можно считать почтительной женщиной, потому что, конечно, уважение — это общечеловеческое качество, оно присуще обеим природам и опасно, да, и для мужской, и для женской природы не быть почтительным, не быть уважительным. Это, в принципе, вот как бы все делают, и это хорошо. Учтивый. Вот это другое качество, оказывается, следующее качество. Называют того, кто никогда не дерзит и не ведет себя заносчиво. Это потрясающе. Значит, здесь приводится история, когда к Кришне пришел его старый друг, который был другого вообще достатка уровня и так далее, и Кришна сам омывал ему ноги вместе со своей супругой. Вот представим, давайте, вот есть у нас, допустим, вот сестра, да? Она младше. И она стала влиятельной, богатой, такой прям лакшери, прям красивой, прям вообще вот супер. И еще занимает какой-нибудь обалденно высокий пост. И вот эта сестра, с которой у нас были прекрасные всегда отношения, приходит к нам домой и прямо падая ниц в ноги, говорит: «Господи, как я тебя ждала! Господи, как я хочу с тобой общаться! Ты такая прекрасная! Ты такой прекрасный!» Да? То есть, несмотря на свое высокое положение, несмотря на все свои достоинства, несмотря на все свое вот это благополучие, она все равно считается с нами, и она не считает нас какими-то низкими, падшими, недостойными своего внимания. Теперь еще, когда да, Махарадж Юдхиштхира, он был, получается, старше Кришны, но Кришна — это прям Бог, это прям вообще вот то есть, ну, если она, наша сестра стала просто богатой, то он, в принципе, очень богатый, да, то есть там все богатство мира, вот оно там. Он упал в ноги Юдхиштхире, да, то есть личности и части его же. Вот. То есть это было удивительно. И это же надо уметь, да, так вот видеть, что другие люди, они как бы наравне с тобой, они такие же ценные. И, конечно, учтивый — это тоже общечеловеческое качество. Это и женщина, да, видит, что может видеть, а может и не видеть, да, что другой человек, он такой же ценный, он такой же важный. Вот как раз там второй вопрос, да, был, да, и, ну, уважение, да, вот это все. Вот это в себе всегда вырабатываем, это очень важное качество. Значит, следующее качество — терпимый. Называют того, кто обладает врожденной мягкостью. Скорее будет относиться все-таки к мужской природе, потому что мужчины, они, ну как сказать, менее эмоциональные, наверное, да, и за счет вот этого они могут больше сносить чужие недостатки. Они чуть дольше подумают, чуть дольше возьмут паузу, чуть более логично отнесутся к каким-то очень серьезным катастрофам в семье. Ну, давайте так, разделим это на две категории. В социуме, конечно, мужчина терпимее, да, потому что мужчина... Где это особенно проявляется? Допустим, судья, да, он должен вынести вердикт человеку, который, допустим, убил другого человека. И причем сделать это так, чтобы это было максимально сострадательно, да, то есть толерантно. Ну, терпимо. К другим недостаткам мы бережно относимся. И понимая их условия, делаем все от нас возможное, чтобы, ну, не травмировать другую психику. Потому что если перед нами действительно душевно больной человек, да, то есть там понятно, там как бы, ну, он в принципе, что ты сделаешь, уровень примерно осознанности, как у животного на данный момент, да. Все, там понятно. Поэтому, конечно, в социуме будет более терпимый, ну, мужчина. А в семье, наверное, женщина, потому что она будет сглаживать углы, да? Она будет дольше сохранять отношения семейные. Ну, в социуме, в принципе, мы можем спокойно себе позволить сказать, ой, не буду я общаться с этим человеком, мы будем правы, потому что настроение – дело такое, штука серьезная. А вот. Но и там, да, терпимость она проявляется, но как будто бы больше все-таки акцент на мужчину. Значит, застенчивый. Застенчивым называют человека, который в некоторых ситуациях охватывает смущение и стыд. Ну, конечно, больше смущается женщина, да, потому что женщина, она находится в контакте с другими, очень тесном контакте. И почему застенчивость больше присуща женщинам? Потому что мы очень хотим не доставлять беспокойства другим людям. И если нас как-то сильно похвалят, мы как бы можем так немножечко, да, замешкаться. Если мы понимаем, что мы делаем что-то не так, мы можем тоже засмущаться, да, застесняться, ну, потому что мы очень хорошо ощущаем, что другому человеку как-то было неприятно. Мужчины тоже на 20% могут быть застенчивыми. И, кстати, вот это очень классно раскрывается в начале отношений. Как, допустим, посмотреть на то, мужчина, там, грубо говоря, бабник или не бабник? Вот как раз застенчивостью. То есть если мужчина немножечко так робеет перед женской природой, очень вероятно, что он действительно серьезно относится, да, к этим отношениям. А если он очень раскрепощенный, такой вот прямо сильно, нет, не то, что в разговоре, да, разговаривать мужчины могут и застенчиво, не застенчиво, и бабники, и не бабники. Это все нормально, это зависит от характера, от качества человека. Но именно вот с точки зрения как бы прикосновений, вторжения в твое личное пространство, то есть мужчина, у которого достаточно высокие такие, ну, моральные качества, да, духовные ценности, некие границы, он понимает, он уважает твою природу, он, конечно же, будет максимально стараться бережно к ней относиться и максимально, да, аккуратно подходить к тебе, не входить в твое личное пространство, чтобы абы чего не было, абы не расстроить, да. Вот. Ну, опять же, женщины более застенчивые, да, потому что они в контакте с другими. Значит, следующее качество – защитник предавшихся душ. Ну, мы так это слово «защитник» выделим, предавшихся душ пока что ставим Богу, да. Соответственно, что делается в этой истории? Какая личность, мужская, в мужском или женском воплощении, больше склонна защищать других? Ну, мужчина, да. Мужчина, у него больше, скажем так, потенциал для этого, поскольку он выстраивает структуру, он идет в социум, он там старается, да, защитить всех окружающих, он свою семью защищает. Как? Зарабатывает деньги, берет на себя самую такую жесткую, тяжелую, не гибкую нагрузку, которая его обязывает, регламентированно, без разницы в каком-то состоянии, здоровье, настроение и так далее, ходить на работу, четко придерживаться временных, да, обстоятельств и так далее, договоренностей. Он строит четкую структуру дома, чтобы защитить свою семью от ветра, от каких-то неблагоприятных там особенностей, да, он защищает от других людей, нападок и так далее, и сам выслушивает нас, да, то есть, в принципе, вот это характерно для мужчины. Вот. Женщина, она тоже защищает свою семью, но немножечко иначе. да, то есть она больше должна находиться в контакте с собой, она больше должна посвящать время эстетике, красоте и наполненности, потому что ее задача — научить близких людей отдыхать, расслабляться и делать это правильно. И ты должен постоянно находиться из-за этого в контакте с собой, да, и показывать это близким. Поэтому, конечно, она, женщина, будет больше склонна обращать внимание на себя и на свое внутреннее состояние. Так прописано, это даже гормонально обосновано. Мужчина за счет своего аскетизма и определенной структуры тела и психики будет все-таки больше направлен на других людей, потому что ему не надо столько вывозить вот именно с точки зрения тела, да, и устройства внутреннего. Это не потому, что мы плохие или хорошие, просто потому, что так закономерно сделано. Значит, 38-е качество – это счастливый. Счастливым называют того, кто всегда радостен и не знает горя. И вот как будто бы мы читаем божественные качества, но он недавно у нас тут плакал. Хороший момент, интересный, правда? То есть и плачет, и счастливый всегда, очень необычно. Значит, как можно подойти к этому вопросу? Смотрите, дело в том, что Господь, Он живет отношениями, Он не живет с собой, как мы. Он живет, ну, как, ладно, не как все мы, давайте так. Как мы, когда не знаем об отношениях, и, ну, забыли о них, вот так вот скажем. Вот, поэтому, когда он находился в ситуации, где его дорогой друг, очень серьезный, преданный, да, то есть человек, о котором он заботится, личность, попал в какую-то ситуацию, он ему сочувствует. То есть это по факту чувства, отраженные от той личности. Да? То есть, ну давайте вот представим просто. Мы попали в такую же ситуацию. Вот на месте Бишма. Лежим. Такие все. У нас тело не работает. На боевом поле проткнули стрелы. Мы всю жизнь выполняли долг, тянули свою лямку, пытались быть хорошими, делали все по дхарме. Ну вот вроде все сделали, все постарались, не в наших силах, попали еще в логово к врагам, грубо говоря. Ну, грубо говоря, да, там нет, конечно, врагов, но грубо говоря, туда, в тот лагерь. И вот мы лежим, и рядом с нами наши близкие, там, сыновья, да, и те, кто на нас смотрит, как на пример. Ну, вот это, если представить это, вот представить, что, ну, такой ужасный пример, ну, пускай будет. Женщину побил муж, и к ней в комнату заходит ребенок. И ей даже улыбаться сложно, ну, потому что больно. И заходит ребенок, и она понимает, он на меня смотрит, я должна с ним как-то взаимодействовать. И мы будем что делать? Улыбаться и говорить, что с нами все в порядке, потому что ребенку надо показать, что с нами все в порядке, что с мамой можно не беспокоиться, да? Мы как бы нормально. Но в душе что у нас будет? Боль адская. И вот заходит к нам сестра, которая прекрасно понимает, что с нами произошло, или мама, допустим, да? И она начинает плакать. Не потому, что она тут несчастная, а потому, что она видит нас в таком состоянии, она понимает, через что мы проходим. Вот Кришна сделал все то же самое. Он просто пришел, увидел и понял, как сейчас, вот в каком состоянии находится его любимый, да, преданный, его любимый близкий друг. И поэтому назвать его несчастным нельзя. Он живет отношениями, и любой вид отношений, когда ты даже протягиваешь руку человеку, который в патовой ситуации, ты, ну, наслаждаешься этим, потому что ты с ним на связи, да? Поэтому это и есть счастье. Выстраивать отношения в каком бы качестве они ни были. И вот это и есть счастье. И Бог живет этим, да? К какой природе относится счастливый? Качество. К любой природе относится качество счастливое, потому что это природа души. Да, нам говорится сачитананда, ананда — это блаженство и, соответственно, счастье. То есть это бесконечное счастье и в отношениях, конечно же, в первую очередь. Следующее качество. Добр к своим преданным. Ну, то есть, если к нам кто-то пришел и попросил помощи, или попросил поддержки, или вот просто обратился, связался с нами как-то, мы к ним добры. Значит, говорится, что любая услуга, которая нам оказана, любое взаимодействие, которое рядом с нами, да, мы, в принципе, не то что должны воспринимать как должное, а немножечко как будто бы находиться в неком благоговении, в почтении к тому, что с нами что-то связалось сейчас, да, что мы можем выстроить эти отношения в данный конкретный момент. И ну, без разницы, как бы кто, да, там животное, это дом, это там родственник какой-то и так далее. То есть мы максимально стараемся вкладываться, да. Но это возможно только тогда, когда мы очень наполнены, потому что когда мы истощены, естественно, вкладываться не захочется, доброта пропадет. Это закономерно, это нормально. А доброта какой, опять же, категории относится? Мужчина, женщина? Ко всем. Правильно, мы можем быть добрыми и мужчины, и женщина. Ну и следующее качество. Руководимой любовью. Ну, потрясающее качество, на нем здорово закончить, это 40-е. Значит, и что здесь особенно подчеркивается? Что как бы Кришна, да, обязывает любовь преданного к нему, любовь, а не служение как таковое. Что это означает? Мотив внутри. Вот бывает такое, что мы делаем что-то формально, то есть по форме. А бывает, что с диким энтузиазмом. И самая-самая классная история — это когда и то, и другое. То есть когда мы и что-то делаем, и с энтузиазмом. На бытовых примерах. Пришла жена, ляпнула что-то на тарелку тебе, поставила, говорит, жри. Это называется по форме. То есть она тебе служит? Она тебе служит. У нее есть связь с тобой. Все прекрасно, она тебя кормит. Это форма. Это отношения. Но без любви. Да? Как бы без любви внутренней, грубо говоря, только внешней. Значит, есть... Обычно это к мужчинам относится. Есть... Мужчины, которые приходят и такие, и я тебе и луну, и звезды, и дом подарю, и вообще озолочу, и ахалай-махалай, да, все у тебя будет. Но ничего не делают. Это тоже любовь внутренняя, как бы, да, но не по форме. А когда мы говорим про такую полноценную, по всем аспектам, это когда и там, и там. То есть когда ты и поклоняешься, и, ну, то есть общаешься хорошо с человеком, делаешь для него что-то, вкладываешься, и тебе очень нравится это делать. И, конечно же, любовь характерная и для мужчин, и для женщин, просто она обычно проявляется по-разному. И как она проявляется, зависит от того, какое тело. Да? С мужской стороны это больше такое вот покровительство, отдаленное что-то, рациональное, решение твоих вопросов, с женской стороны это какое-то украшение себя, украшение дома, антураж, да, и так далее, и тому подобное. Это что-то легкое, разнообразное, у мужчины постоянное и тяжелое. Вот. И, соответственно, почему так разделены роли? Потому что, ну, психика предполагает, да, то есть это комфортно делать для нас. Это не ломает нашу природу. То есть каждая задача, каждое дело, каждая обязанность, она подобрана таким образом, чтобы мы, находясь в определенном теле, в определенном возрасте, в определенном, в определенной категории, да, там брахманы, шудры, вот это вот все, мы максимально могли раскрыть себя безопасно для себя и для окружающих. Вот поэтому, конечно, любовь — дело такое большое и глубокое, и ваши вопросы, конечно же, помогут с ней, с этой темой разобраться, поэтому, я думаю, есть смысл перейти к вопросам. Если есть что-то, что надо уточнить, мы сейчас это сделаем.
1: Я благодарю вас, дорогая Ольга. Интересные качества, и мужские, и как они отражаются в женской природе, как они взаимодействуют друг с другом. Это целая вселенная, как мы начали наши эфиры про природу инь и янь, как они гармонично дополняют друг друга. И есть интересные вопросы. Мы обсуждали, точнее упомянули эту тему ближе к началу сегодняшнего эфира, но вы сказали о том, что мужчины часто как бы оформив отношения, да, вступя в брак, начинают плыть по течению, более стабильной природой обладают. И вот как раз об этом нас спрашивают, как расшевелить мужчину с этого плыть по течению, чтобы еще он и не обиделся, не чувствовал, что на него давят.
0: Угу. Очень хороший вопрос, да. С ним, конечно, мы все сталкиваемся в свое время. И кнут-пряник, постепенно. Например, мы подходим, что

0: Nathan Vass, там, муж, давай сделаем, он что-то не делает, мастера придется вызывать вам или вам это ремонтировать. Обеда, ужина, завтрака и еще чего-нибудь примерно 4 дня у него не будет. Почему? Это предупреждаем, говорим об этом, да, что, ну, дорогой, хорошо, когда если это сейчас не решается, мне придется это решать самой, я вложусь, я потрачу время, там, деньги с мастером еще общаться, потом это прибирать, ну, как бы вот, извольте, наверное, будем кушать в Макдаке пока что, да? Вот такая история. То есть последствия должны быть очевидны. Про быт вообще тонкая тема. Там много действительно вопросов, которые, ну вот, надо понимать, как строится отношение с бытом, какой алгоритм обучения у человека, какие у него бэкграунды, потому что, ну реально, если его там конопатили, гнобили и родители, да, то есть и говорили, что у него руки не из передницы, то это сложно будет ему перестроиться. Реально. Да, то есть в отношениях по-другому, там более быстрая тема, потому что она тонкая. Вот как бы поговорить, это легче. Хотя разное бывает. Может быть, с ним там ужасно там обращалась, я не знаю, мама и все предыдущие девушки, и он опять же будет у вас там просто в шоке от того, что и вам надо говорить, что ты хорошая, и что я вас люблю. Ну, да, там, тебя люблю. Вот. Поэтому, конечно, постепенно и особенно активно узнавать, что там с его стороны. Почему ему это сложно? До этого лучше докопаться. Вот прям докопаться. Вот. И, конечно, если вопросы экстренные, допустим, я не знаю, у вас в доме завелись тараканы, их надо выводить, естественно, на него можно не надеяться, просто само все решать и как бы вызывать СЭС, там что-то, дератизацию, детараканизацию и решать вопрос. Да? То есть это все зависит от ситуации. Поэтому для начала, когда вы начинаете разбираться с мужем, сначала определите зоны, которые максимально критичны, очень рекомендую, и с них начинайте. И если эта зона касается не просто отношений ваших межличностных, а еще какие-то там, то есть, допустим, с детьми, с родителями, с финансами, еще что-то, активно узнавать алгоритмы, как с этими вещами работать. Потому что только когда мы реально знаем, как с ними работать самим, мы можем понять, как с ними работает другой человек. То есть и можно отношения просто испортить, если мы не понимаем, как у него там что складывается с этими сферами. Да? Вот. Поэтому изменения начинаются с себя, это хорошая тема. Еще раз, все остальные алгоритмы, психологи, молитвы и так далее, они как бы здесь, здравствуйте, да. Вот. Для более какой-то детальной разборки, да, очень бы хорошо, например, если хочется, да, указать, какая именно сфера вылетает, что именно не можем поделить, потому что, ну, так не бывает, что мы вот там все плохо. Нет, отдельные темы особенно плохие, какие-то темы еще держатся, потому что если было плохо все, вы бы спрашивали, знаете, какой вопрос? Как мне выйти из этих отношений? Вот это называется плохо все. Там уже выходим, да? То есть выделить основное. Очень рекомендую.
1: Благодарю за рекомендации. Всегда так все по полочкам расставляется в голове. И действительно, эти методы уже можно прямо сейчас брать и использовать, чтобы донести о своих потребностях дорогому супругу. И хочется еще один вопрос задать о том качестве, о котором мы говорили сегодня. Мой муж более ученого склада ума, и хотя я очень ценю и люблю его, так как я по своей природе более горячая и воинственная, мне иногда хочется видеть в нем героя и защитника. Стоит ли это ждать и как-то настраивать мужа? И вопрос как? Или нужно просто отстать от него и принять, что это не его природа?
0: Да-да-да. Это очень хороший момент, очень хороший вопрос. Ну, в том смысле, все вопросы хорошие. Просто он особенно, ну, легко, грубо говоря, решается. Говорить обязательно ему о том, что вы хотите. Допустим, вот как для вас, давайте мы возьмем вашего супруга, вот вы его уже изучили, это очень хорошо. То есть вы представляете, какие качества для него характерны, а какие нет. Отлично. Значит, следующий момент, мы представляем некую модель, которую он может сделать. То есть, допустим, ну, я не знаю, вы хотите, чтобы он там подошел, вас прижал к стене в какой-то момент и сказал: дорогая, ты, я просто пылаю, да, я в восторге от тебя, я в захвате. Прямо так и скажите, милый, а вот ты можешь вот когда-нибудь ко мне вот так вот подойти, вот так вот сделать, ручку поставить со мной, вот так поговорить, блин, мне было бы так классно. Ты бы мог вот для меня это сделать? Смотрите, дело в том, что когда у нас любовные отношения, мы не живем своей жизнью, мы живем жизнью другого человека. И любовные отношения называются это, когда мы прям вписываемся в то, что нравится другому. То есть мы же готовим, когда мы готовим то, что нравится ему. Мы же могли приготовить, на что у него аллергия, или то, что нравится нам. Но мы готовим ему. Мы готовим то, что ему нравится. Мы готовим, мы говорим с ним так, как ему нравится. Потому что в коммуникации с ним мы подстраиваемся под него. Соответственно, любовь — это взаимообмен. И он в коммуникации с нами подстраивается под нас. То есть, когда нам говорят, что мне приятно это, неприятно это, мы делаем, что приятно, и не делаем, что неприятно. И так же самое мужчина, даже если это не его природа, даже, вот, допустим, ну, если не ваша природа, вы же постараетесь сделать так, чтобы порадовать другого. Вот он тоже может постараться сделать так, чтобы порадовать вас. Поэтому скажите, что именно, вот проанализируйте, да, что он может сейчас реально сделать, и куда вы стремитесь. И по чуть-чуть просто начните накидывать, а вот мне вот этот вброс нужен. Мне вот здесь надо, чтобы ты прямо вот... вот а сделай, пожалуйста, как-нибудь, вот не знаю, мы играли, допустим, с супругом в теннис. Я говорю, муж, а давайте вы как-то вот в поддавки начнете немножко играть, меня бы это сейчас порадовало. Он такой вообще у меня, ну, не умеет проигрывать. Вот у меня папа проигрывал постоянно в шахматы мне, да, ну, это 6-летней девочке, это странно было, он меня учил шахматам, да, а муж он вообще никогда не проигрывал. То есть это вообще не его, он такой, я победитель, я сейчас их победю и тебя победю. Ну, он как бы вот такой, да. Но он за счет того, что очень хорошие у нас, да, отношения, мы как бы друг друга уважаем, понимаем, а в вашем вопросе это слышится, что есть такое понимание с супругом. Как бы просто говорю, ну, давай ты так вот сыграешь, вот как бы мне просто интересно посмотреть, давай попробуем. И он там начал проигрывать. И... раза проиграл, я сказала, муж, играйте, как играете, мне уже это неинтересно, да? То есть вы вот получите этот запал небольшой и поймете, что как бы вы насытились этим отношением от мужа и отстанете от него, все. То есть не надо вечно его давить, что он всегда таким должен быть. Просто скажите, ты знаешь, давай сыграем. Давай мы вот ролевую модель такую немножко построим, вот как вот мы присыпаем солью или сахаром, да, некую еду, вот ты иногда просто присыпь себя вот этим, чтобы чуть-чуть вот мне это понравилось. А я тебе тоже, давай за ушком почерпну. Вот если ты хочешь как бы обменчик, я тебе сделаю, да, а что ты хочешь в этом отношении, да? И посмотрите, допустим, это может быть сексуальное отношение. Кстати, очень часто вот именно эта сфера проседает, да, то есть женщины молчат о том, что им нравится, или мужчины молчат о том, что им нравится. Поиграйте, поспрашивайте друг друга, что конкретно ему хочется, да. Если, например, в сфере, ну, каких там, он пошел, порешал какие-то вопросы юридические, ну, да, забросьте ему, а ты можешь сделать вот туда бумажки пойти порешать, допустим, да, там еще что-то. Какие вопросы? Еще повоевать за вас, скажите ему. Ну вот я вот, а в следующий раз, вот знаешь, когда ко мне вот так вот будут подходить мужчины при тебе, ты вот, пожалуйста, так вот можешь немножко рявкнуть на них, вот так чуть-чуть прямо, чтобы вот раз, и как лев. И вообще, я вот попробую, мне так вот хотелось бы, вот ты мог бы, вот, пожалуйста, для меня это сделать? Может, он какой-то другой вариант найдет, чтобы не рявкнуть, а он просто вас там спрячет за себя, и вы уже почувствуете, что он на верном пути, да, и он вас защищает. То есть какая сфера и конкретные шаги? Мужчины очень любят конкретику, мы очень любим расплывчатые вещи. Они не смогут догадаться, поэтому найдите такой алгоритм, который устроит и вас, и его, то есть будет для вас обоих комфортен. Это возможно сделать, просто, конечно, это не будет переделкой полностью его природы. Вы уже заметили, что он браман, он не сможет стать кшатрием, это нормально. Но, знаете, браманы – это такие люди, которые в зависимости от обстоятельств могут стать и шудрами, и вайшами, и кшатриями. Поэтому вообще флаг вам в руки, у вас прекрасный муж, я уверена, что у вас все получится.
1: Очень вдохновляющий ответ. Мне так нравится слушать вас, потому что вот лично у меня нет вот этой игривости женской, чтобы так вдохновлять мягко мужчину меняться. Поэтому я думаю, те, кто в моем лагере сильных и независимых, они могут обучиться этой нежности в наших прямых эфирах и понять, как правильно взаимодействовать с мужской психологией, с мужской природой, чтобы все были счастливы. Спасибо вам большое, дорогая Ольга, за то, что раскрываете для нас эти качества и эти особенности. Будем и дальше вместе идти к счастливым гармоничным отношениям.
0: Благодарю вас, уважаемая Анна, уважаемые слушатели. По милости Бога и наших старших, и вас, дорогие друзья, мы, конечно, здесь раскрываем все свои замечательные качества. И у всех всегда, я думаю, что все вообще возможно может получиться, да, если мы направляем свое внимание вот как бы в русло, да, где все все возможности имеют место быть. И эмоциональные, и игривые, и вообще все-все-все, да, то есть мы черпаем вдохновение оттуда и думаю, что в свое время каждому человеку в нужный момент, в нужном объеме это приходит, это замечательно, мы все замечательные, мы развиваемся, мы растем, у каждого свои задачи, это прекрасно, это чудесно. Разнообразие дает нам полноту отношений, и это очень интересно. Поэтому, дорогие друзья, желаю вам запала, такой игры, да, по жизни. Здорово, что мы разбираем это вместе. Спасибо вам за участие и до скорых встреч.
1: Да, благодарим вас за позитивный, вдохновляющий настрой. Желаем хороших выходных вам и нашим слушателям. До новой встречи. До свидания.
0: Всем благ.

0: Это радио. Живи в созвучии с миром.
1: Дорогие слушатели Веда Радио, мы рады вместе с вами постигать истину и открывать новые грани счастливой и гармоничной жизни. Если вы хотите поддержать наш проект, просто расскажите о нас своим друзьям и знакомым. Ну а если у вас есть желание помочь развитию проекта финансово, вы можете найти всю информацию, как это сделать, на сайте vedaradio.fm в разделе «Как поддержать». Мы желаем вам счастья! Оставайтесь на волне счастливых людей.
2: Очень тяжело работать, связано с кровью постоянно, с жиром, с запахом таким ужасным. Вопрос такой, ну как же так? Мы же растения тоже убиваем, когда их едим. Они же тоже живут, мы их срываем и кушаем. И таким образом их тоже убиваем. Что же делать теперь, да? Поэтому существует к телевизору инструкция, как правило. Что оказывается, телевизором гвозди не надо забивать. Каждому телу есть инструкция. Каждому аппарату есть инструкция. К нам тоже есть инструкция. У нас инструкция гласит –

блуждающий храм. Научи верить душам, а не телам. Научи видеть странных и быстрых рыб в глубине изумруда волн. Научи видеть духов гротов речных и слышать их ножных колокольчиков тихий звон. В час, когда на закате совершается пуджа, тысячи солнечных и первородных имен. Научи одиночеству гор знать о том, что сокрыто в пещерах, в скалистых убежищах тайных, в ущельях мрачных и серых, где читаются мантры на четках из ягод рудра.

научи понимать без слов все, что есть любовь. Ее тихих речей океан, исцеляющий тайны и безымянные. Ее тихих речей бесконечный зов, нездешний и

0: интересно, с детьми наблюдали такой эксперимент. Как дети, умеют ли дети жертвовать? Дети лишь крайне эгоисты, они крепко держат свое. И ребенка попросили нарисовать картинку и обещали за это дать конфету. Картинку нарисуешь, получишь конфету. Ребенок рисует, старается, выводит картинку. Говорит, ну ты нарисовал хорошую картинку, и мы обещали тебе конфету. Но знаешь, если ты потерпишь, мы дадим тебе две конфеты. Можешь потерпеть и подождать, чтобы мы тебе дали две конфеты. Тебе нужно проявить терпение, но вторую конфету ты должен будешь отдать другу. Что, будем ждать вторую конфету для друга?
1: Нет.
0: И как он говорит, что дети говорят? Они по-разному говорили. Один говорит, нет, нет, я выбираю сейчас и себе конфету. Вот. Я нарисовал картинку, я заслужил, дайте мне мою конфету, все. Некоторые так начинали думать, но видно, что не нехотя, но они говорят, ну ладно, я потерплю. Терпение, смирение, преодоление жадности. Для друга подожду. Для друга подожду. Там есть дети такие, есть такие, они разные. От чего это зависит? Ведь от воспитания, возможно. Это передается от родителей, все эти вещи. От правильного общения. С детства может это формироваться, например, жадностью. Как она формируется? Ребенок видит это все просто в семье, что все ведь для него делается. Его приглашают за стол и говорят, видишь, какой торт мы тебе на день рождения испекли? Вот он большой, для тебя. Сам все съешь, дверь закрой. И в дом никого не пускай, сам ешь. Все, да сыто ешь, чтобы был полный и сытый. Вот так нужно делать. И ребенок понимает, что ну да, наверное, так и надо. А что логично, вкусно, приятно. Если придут другие, мне же меньше достанется. Как бы это менталитет современного человека, правда? Ну, так действовать. А что происходит дальше, когда такой ребенок вырастает? Когда он вырастает и понимает, что все нужно в доме для своей семьи, то когда он создает свою семью, когда вырос, что он делает? Он больше не пускает маму и папу в дом. Он говорит, а вас в дом престарелых теперь. Теперь все для меня, вы так меня научили, а у меня уже своя семья, а вы чужая семья, свои и чужие, все разделяется на эти вещи. И в этом случае человек очень уязвим, он становится уязвим. Его собственная жадность, она в конце концов уничтожает его самого, он не может с ней бороться. Часто очень человек накапливает большие деньги, например, собственность, но он не может ее воспользоваться. У нас был такой интересный сосед. Ну, с одной стороны, он был хороший, а с другой стороны, иногда он проявлял вот эти качества. Например, он купил цветной телевизор, новая модель. Знаете, такой супер цветной телевизор. В то время это было редко. И он его поставил дома у себя. И там же был черно-белый телевизор, он его тоже оставил в доме, не выкинул. И что он делал, знаете? Он не разрешал своей маме смотреть цветной телевизор. Говорит, смотри, черно-белый. Цветной нужно поберечь. Мы будем жить еще и жить. Поэтому цветной только по праздникам. Только знаешь, когда будет хороший фильм, она говорит, ну у меня сегодня хороший фильм, мой любимый сериал. Говорит, нет, эту ерунду мы смотреть не будем, вот смотри черно-белый. И что произошло дальше, знаете, догадываетесь?
1: Сломался.
0: Телевизор устарел, знаете, просто морально устарел. Настолько уже устарел, что он стал бессмысленный. А мама скончалась. Она просто ушла из жизни. Просто ушла, так и не воспользовавшись всем этим. Жадность, она не дает возможности человеку даже воспользоваться тем, что у него есть.

0: Первый — это Тришта Кету. Он олицетворяет собой способность противостоять и сопротивляться неблагоприятным поступкам и мыслям каким-то. Ну, это такая внутренняя способность противостоять чему-то какой-то, ну, чему-то грязному, либо, ну, чему-то, что, ну, скажем так, ну, не является, скажем, нужным, да, и мы. Ну, то есть это возможность сопротивляться осознанным каким-то плохим вещам, осознанным греховным вещам каким-то, которые мы видим, что это плохо, да. Вот. И нам нужно какую-то силу проявить, поэтому вот этому персонажу даже можно поклоняться, как бы, ну, молиться, Тришта Кету, тем, кому сложно противостоять каким-то греховным, таким прям серьезным, как греховным, такое слово, немножко такое с христианское, такое, знаете.
1: Неблагочестивым.
0: Да, неблагочестивым таким каким-то, ну, или таким побочным, или непонятным таким вещам. Ну, если вот я думаю, что все для себя уже сделали пометочку какую-то, да? Вот у всех, я думаю, какие-то есть неблагоприятные, и можно этому персонажу, он великий, преданный Кришна, то есть это не будет никаким пороком, да, как-то. Ну, про него вспоминать иногда и просить у него помощи, чтобы... Это как святые, знаете, христианские. Они уже поклоняются нормально и получают люди плоды. Какие-то, такие вот альтернативные. И не духовные, не материальные, такие какие-то промежуточные между духовным и материальным, да? Ну, и не материальные, но и не полностью, скажем так, но не любовь к Богу, да? Ну, такое что-то там. Ну, как вот эти персонажи, они дают это. Дришта переводится как Дришта, из двух слов, потому что слово Дришта — это взгляд вообще переводится. Ну, хотя тот, кто смотрит, но по-другому немножко дробится Дриш и Та. Вот. Ну, переводится как распущенный или безнравственный. Да? Ну, распущенный, то есть человек, который чьи глаза постоянно куда-то не в то место смотрят, скажем так, да? Есть такие? Я думаю, что да, мы замечали таких людей. Те, которые постоянно куда-то не туда, куда нужно смотрят. Да? Есть же такие люди? И вот это слово «дриш» – «та». Да? А слово «кету» означает ясность. Или, скажем так, самоанализ, ясность. Ну, такая планета есть, да? Те, кто занимался этим.
2: Погруженность.
0: Да, погруженность. Вот. Даже кету переводится как победа. Вот. Mm-hmm. То есть это победа, либо прояснение ясности у себя в сознании с вот этими вот вещами не совсем благочестивыми. Ну, с какими-то там качествами. Ну, и если переводить это слово, скажем так, поверхностно по санскриту, то дришта — это взгляд, да? А кету — это мудрость или внутренняя жизнь. То есть это взгляд все время внутрь себя или в духовное направление. Это то, вот этот вторичный перевод, он уже помогает нам понять, каким образом происходит победа над этими нехорошими вещами. То есть когда приходит что-то в сознание, тревожащее нас, либо мешающее нам жить или жить духовной жизнью, да, или материальной, вообще любой, да, жизни, то нам нужно, вместо того, чтобы на эти вещи смотреть, нам нужно погружаться внутрь себя, да, нам нужно как-то так в себе, в ракушку прятаться.

А порядочный человек, он никогда, ну, не вступает в какие-то вот в авантюры. То есть он понимает, вот, вот это вот, ну, как бы нормальное отношение, вот это нормальная работа. То есть он никогда не идет на какие-то авантюры. И поэтому он спокоен внутри, у него есть внутреннее время. А если он спокоен внутри, он может общаться с близкими людьми, он может уделить время жене, внутреннее время. Не внешнее время. Вот мне кажется, что люди не понимают вот этой вещи, потому что, допустим, муж, ну, поговорил с женой, принес зарплату, а жена недовольна все равно. Ее злится. Он думает, что она злится? Я же с ней поговорил. Выслушал, как полагается. На тренингах же сказали, что надо жену выслушать. Выслушал жену. Деньги зарабатываю. Что еще делаю? Ну, нормально все. Как у людей. А она в претензии просто. Вот просто злится на меня и все. Человек не понимает, что происходит. Почему? Потому что нам друг от друга нужно, вот знаете, нам нужен момент контакта душ. Вот не просто там поговорил, а поговорил так, что я почувствовала, что он вот со мной, вот он, ну как бы в моей жизни присутствует. Момент соединения. Сейчас люди думают, что они могут соединиться через какие-то внешние вещи, через, ну, там, физический секс, например, да, ну, вот соединились вроде, и опять злятся друг на друга. Потому что невозможно через внешний процесс, просто внешний материальный процесс, он, конечно, будет присутствовать, понятно, что будет, и половые отношения будут, и будут разговоры всякие, совместная деятельность, все это аспекты человеческих отношений. Но без вот этого единения душ, которое требует внутреннего свободного времени, люди не могут испытывать чувство радости, отношения, чувство удовлетворения друг другом, чувство единения, чувство защищенности. И это невозможно компенсировать внешним временем. Даже если внешнее время есть, люди все равно не принадлежат друг другу. Они не принадлежат самим себе. Это я не говорю не о них, а о нас. Вот, о нас. То есть это на нас действует таким образом. Поэтому вот в чем мое послание к вам, я хочу, чтобы вы задумались об этом. Постарайтесь отследить в себе разницу между внешним и внутренним временем. Вот внешнее время, понятно, есть часы там и так далее, но вот внутреннее время – это время психологическое. Вот постарайтесь уделять друг другу психологическое время. Что это значит? Это означает, что когда вы разговариваете друг с другом, пусть это даже недолгий разговор, но постарайтесь в этот момент полностью отдать себя другому человеку, побыть с ним, как бы прочувствовать его состояние, в котором находится, постараться его понять и вот, обнаружить это единение. Эта практика очень важна. Это практика наших отношений, практика нашего вот, вот такого единения с, вот, отношений, семейных отношений и так далее.

душа попадает в чрево матери разными путями. Есть такие чудесные, скажем так, зачатия. То есть, когда приходят высшие существа с райских планет или, может быть, даже из духовного мира, и они зачинают в женщине, которая спит, то есть ее тело спит, а тонкие тела, они в этот момент не спят. И происходит секс, но когда женщина просыпается, она ничего не помнит. То есть как будто и не было ничего. Девственность ее сохраняется, потому что те, кто приходит с высших райских планет, они имеют тонкие тела, и, в принципе, половой орган такого существа, он не может нарушить девственность физического тела. Есть зачатие, когда просто приходит полубог или какой-то мудрец, и он просто берет самого полового акта как такового не происходит, просто он берет семя у себя из тела и кладет семя прямо в матку физического тела. Так происходит. Есть разные варианты вот такого непорочного зачатия, и, в принципе, в этом нет никакого чуда. Раньше очень многие женщины, так скажем, святые, зачинали детей подобным образом. Потому что было время другое. В Индии это есть до сих пор. Но это, в общем, не настолько то есть информация о таких рождениях, она не настолько широко распространяется по миру. Почему? Потому что вот таких цивилизованных обществах, достаточно цивилизованных, любят воплощаться святые души, которые отрабатывают какое-то количество лет оставшуюся карму и потом уходят. Им не надо, чтобы о них знали. Не надо. Им нужно просто отработать и уйти. И, в принципе, в Индии это до сих пор есть такие случаи. Но в основном души приходят с дождем на землю, и они через разные виды пищи. Сначала они попадают в тело мужчины через разные виды пищи, и потом душа опускается из пищевода, она опускается в жидкость, где сперматозоиды, семенную жидкость. И потом в половом акте, в сперматозоиде, она попадает в матку. Итак, происходит слияние сперматозоида с яйцеклеткой, и так, зарождается тело. Есть еще разные виды попадания души в тело матери, но мы сейчас говорим не об этом. Мы сейчас говорим о том, что смерти как таковой не существует. То есть тело зародилась, образовалась из яйцеклетки и сперматозоида. Душа получает тело. Тело болеет, стареет и умирает. То есть строго идет отработка каких-то уроков. И душа, прежде чем прийти на землю, она уже знает, какие уроки она будет отрабатывать в этой жизни. Раньше, когда на нашей планете жили цивилизованные люди, этот процесс смерти, он не вызывал страха. Потому что люди прекрасно знали, как нужно встречать смерть своего тела, смерть тел близких родственников, знакомых. Как сделать так, чтобы душа, какая бы она ни была, там, в тонком мире, когда она уйдет из грубого тела, жила хорошо. И хорошо проводила время до получения следующего физического тела.

коем случае нельзя принимать гуру из моды или просто из какого-то социального порядка уклада. Это должна быть потребность. Был один священник в России, очень хороший, православный. Он ушел уже. И мне рассказали историю о нем. К нему пришла группа, он заботился духовно об этих людях, они навещали его. Они пришли к нему и задали вопрос. Это было во дворе, деревня какая-то. Задали вопрос, спросили, а зачем нужен духовный наставник? Если вот можно непосредственно общаться с Богом. Сейчас большинство людей, многие так думают. Потому что наставник, это преграда, может быть. Посредник, не хотят. Напрямую. Вот такой вопрос задали ему, причем они были его подопечными при этом. И он умолк, он чувствительный. Почувствовал себя, может быть, неквалифицированным, раз такие вопросы дают. Что веда говорится, чтобы стать наставником, нужно быть квалифицированным, очень квалифицированным. Чтобы быть прозрачной средой. И в это время тишина такая образовалась. Птицы летели, косяк в небе. Тут реальная история, мне рассказали его ученики. Какие-то перелетные птицы... Я не помню, что это были за птицы. Они еще кричали как-то, и все посмотрели вверх. И там увидели интересную сцену, что птица, последняя в косяке, она сильно отстала. И видно было, что она пытается, но она отстает. Она не выживет. Она падает. В это время вожак сделал несколько криков назад и ушел, покинул косяк. Назад. Его место заняла другая птица. Этот вожак прилетел к этой птице, которая отставала. Кружился вокруг нее и направлял. Кружился и направлял. И снова присоединил к косяку. И встал на свое место. И все получили ответ. Дело в том, что собственными силами никто не сможет достичь полного совершенства. Океан нельзя переплыть, даже если вы мастер спорта. Это невозможно. Нужна поддержка. Поддержка всего общества, поддержка духовных учителей. Но это должно быть служением. Служением, а не эксплуатацией. Если там есть выгода, люди не примут это. Поэтому не говорят, не хочу посредника. Меня много раз обманывали, эксплуатировали. Вот в чем проблема. Вы знаете, что если я продвигаюсь своими силами, читаю, практикую, я буду продвигаться тоже. Но будет продвигаться и мое ложное эго. И моя гордость. А духовный учитель нужно, чтобы я все эти плоды гордости отдавал ему. Это твое, это не мое. Ты дал мне знание, я применяю это знание. Все плоды, которые я получаю, они твои на самом деле, не мои.

Бабочка и кокон. Бабочка. Когда бабочка выбирается из кокона, то это стоит ей огромных усилий. Точнее, это еще не бабочка, это личинка. Вот она, у нее сложилось уже тело достаточно, и там даже есть крылья, они просто прижаты. И вот это существо несчастное, если посмотреть, ну, может быть, видели Discovery или какую-нибудь передачу, как этот процесс проходит, это какой-то адские муки какие-то вообще, как живое существо там мучается. Но если добрый дяденька какой-нибудь возьмет и аккуратненько маникюрными ножничками разрежет этот кокон, вы думаете, очень сильно помогли ей бабочки? Среди всех бабочек, которые выбирались сами, эта одна умрет с голоду через несколько буквально часов. Почему? Потому что в процессе выбирания из этого кокона наружу, так устроено Богом, крепнут ее мускулы, которые позже двигают ее крылья. У нее нет опыта двигания крыльев. У нее нет тренировочных полетов. Бабочка не может пойти в тренажерный зал, покачаться, а потом как бы уже крылышки расправить. Ее тренажерным залом, оказывается, является кокон. И поэтому так специально Богом, кажется, сделано. Что мучить живое существо, понимаете? Мучить ребенка. Всякие издеваются одноклассники, всякие какие-то невзгоды на него. Там тренер чего-то его не так понял. Там учительница чего-то его стала затирать, дурака из него делать, выставила его перед всей школой. Там еще что-то. Там во дворе ему фингал поставили. И мы думаем, наш долг святой – это просто оградить ребенка от всего. Нечего ходить в этот двор. Школу надо поменять. Все, меняем школу. Здесь ребенка моего должно поменять школу. Здесь одни издевательства над ним. Может быть, в некоторых случаях надо. Действительно, это может грозить здоровью ребенка и может грозить его там психике. Не исключаю. Но есть вещи, которые мы не можем. Наши полномочия кончаются. Если у нас нет родительской шизофрении, полномочия кончаются наши. Мы должны остановиться в том,

Маргатхам Нияй, Джаганнатхам Нияй, Майя Бхутхам.

беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва о защите мужа от всякого несчастья и опасности. Господи, я молю Тебя о том, чтобы Ты защитил моего мужа от всякого несчастья, от аварий, болезни, от злых напастей. Огради его от опасности в машине, в самолете. Защити его от насилия, от коварства злых людей. Где бы он ни шел, сохрани его от зла. Утверди его на пути Твоем, чтобы не колебались стопы его. А если такое случится, поддержи его своей милостью. Даруй ему мудрость различать опасность и помоги ему идти по пути безопасно. Будь его скалой, крепостью, щитом, твердыней. Укрой его в тени крыл твоих. Будь ему убежищем и спасением, чтобы не поколебаться ему. Я молюсь о том, чтобы несчастья не приблизились к нему. Укрой его от врага, ищущего погубить его. Охраняй выхождение и вхождение его отныне и вовек.

Карма-йога. Что такое карма-йога? Карма-йога – это система методов, которые позволяют человеку выйти за пределы своего ограниченного сознания, своего эгоцентризма, объясняя человеку, что он должен думать о других, что он должен думать о том, что чувствуют другие, не о себе только. И таким образом мое сознание расширяется постепенно-постепенно. Я начинаю ощущать свое сознание уже не крошечным, а частью целого, частью большего целого. Карма-йога интегрирует нас в целое. Карма-йога интегрирует нас в природу. Карма-йога объясняет, как я должен относиться к этому миру, чтобы быть счастливым. Как я не должен гадить его. Как я не должен портить или эксплуатировать этот мир. Как я с благоговением должен относиться к этому, понимая, что я частица целого. В конечном счете суть карма-йоги именно в этом. В том, что оно постепенно расширяет сознание, избавляя нас от мелочной и в высшей степени недостойной человека сосредоточенности на собственных желаниях. Начиная служить другим, начиная исполнять свои обязанности, начиная думать о других, я расширяю свое сознание все больше и больше и больше, и при этом становлюсь счастливее, счастливее, счастливее. Потому что таким образом сознание мое становится стабильнее. Пока я думаю только о себе, я не могу быть стабильным. Я постоянно буду бояться. Я постоянно буду этой былинкой, подверженной всем вихрям этого мира. Меня будет метать из стороны в сторону. Я все время буду думать, почему мои желания не исполняются, почему Бог такой плохой, почему мир такой плохой, почему все плохое. Ответ на это один, потому что ты плохой. Не плохой, а просто глупый. Потому что думаешь только о себе. И карма-йога – это первый шаг. Карма-йога, может быть, не очень высокая ступень, но на самом деле где-то мы должны начинать это. Карма-йога дает человеку, даже просто обычная карма-йога, исполнение своих обязанностей, делает человека бесконечно сильным. Я недавно разговаривал с одним мужем, спрашиваю у него, как у тебя семейная жизнь. Он говорит, хорошо, сейчас все хорошо. Вначале, говорит, все было плохо, потому что я все ждал, когда она будет исполнять мои желания. А потом я понял, что она не будет их исполнять никогда. И стал исполнять ее, и все стало хорошо вообще. Просто, просто идеально совершенно. Просто понял, что ну, не будет этого никогда, и все. И все сразу стало стабильным. Все сразу стало устойчивым. Человек до какой-то степени даже от страха может избавиться, занимаясь карма-йогой. Потому что он начинает чувствовать себя защищенным. Он понимает, что если я забочусь о других, обо мне тоже кто-нибудь позаботится. Но если никто не позаботится, то Кришна позаботится. Если Кришна не позаботится, может, и не надо, значит. Но мы знаем этот способ. Я начинаю думать о других, мои проблемы решаются. Человек приобретает большую цельность. Йога – это путь к цельности. Сейчас еще раз, наша проблема именно в этом, в частичности.

0: Веда Радио исцеляет жизнь.
1: И сейчас мы с вами начнем этот процесс победы. Надо сесть прямо. Никто сейчас не должен отвлекаться. Ничего нет важнее того, что сейчас будет происходить. Мы с вами будем настраиваться на победу.

согласно наблюдениям Олега Геннадьевича, сейчас у нас до 40% детей рождаются как раз вот в этой пятой категории. Нужно понять, почему человек приходит в эту жизнь, и он не понимает, чем им заниматься. И есть две причины. Первая причина заключается в том, что человеку по судьбе не положено понимать, кто он такой. Это наказание. Откуда берется наказание, завтра с вами рассматриваем. И второе. Вторая причина, почему человек не может понять, кто он, когда ему не хватает сил. У него нет психических сил. Потому что для того, чтобы понять, кто я, нужно определенные усилия прикладывать. А у него на их просто нет. И что теперь делать с такими людьми? Как определить, кто они? Для этого существует методика, которая называется служение. То есть человек, который не знает, чем ему заниматься, он должен начать выполнять ту работу, которая ему доступна, или ту работу, которую он выполняет в данный момент, не чувствуя никакого вкуса к ней, никакого желания выполнять. Он должен начать выполнять ее в настроении служения. То есть на вопрос, зачем ты работаешь, каков мотив, он должен культивировать себе следующий мотив. Я работаю, потому что я этим приношу пользу людям. Понятно? И это настроение он должен ежедневно в себе культивировать. Он, например, с утра молится Богу, но его настрой какой? Господь, пожалуйста, дай мне способность трудиться в этот день на благо других. В этом настроении. В результате, если это ребенок, что делать, допустим, дитятя, да, 12-летний, там, 10-летний дитятя, который вообще не понимает, чем заниматься, ни к чему не стремится, бежит вверху пузом, постоянно в телевизор или в компьютере. Такому ребенку что нужно сделать? Ему нужно задать зону ответственности. Вот 100%, если у вас дети лежат кверху пузом, у них нет зоны ответственности. 100%. Они даже за собой вещи собрать не могут. Почему? Потому что не воспитали. И нужно начать воспитывать это. Но главная задача заключается не в том, чтобы он свои вещи убирал, об этом даже речи не идет. По 100% должно быть это не служение. Служение заключается в том, что он должен еще участвовать в жизни семьи. Это означает, он должен мыть посуду. Он должен выносить мусор, мыть обувь, не только свою, а и родителей в первую очередь. Понимаете? И это не должно быть как какое-то одолжение. Он должен к этому относиться как к естественной вещи. То есть за это не надо особо сильно благодарить. То есть это естественно. Вы не благодарите его за то, что он ест. Или за то, что он дышит. Не сильно благодарите. Это естественно. Вот точно так же это должно стать естественной частью и смыслом его жизни. Понятно? То есть должна возникнуть зона ответственности. Но вот мотив, мотивация к этой деятельности у мальчиков и девочек должна различаться. Потому что у мальчиков и у девочек разная природа. Мальчиков как нужно мотивировать? Их нужно мотивировать на то, что ты только тогда станешь мужчиной, когда ты научишься принимать ответственность за других. И сейчас пришло время тебе учиться принимать ответственность. Поэтому с этого дня, отныне, и до тех пор, пока ты живешь с нами, ты вот эта часть дела будет лежать на тебе. Понятно? То есть ты таким образом не просто моешь полы, там, не просто там, выносишь мусор, не просто ухаживаешь за собакой, допустим, там, или еще что-то. А ты, выполняя это, развиваешься как мужчина, ты способен, ты принимаешь ответственность. И его нужно постоянно мотивировать именно на это, на принятие ответственности.

дистанцирование – это манипулирование отношениями, чтобы их сохранять. То есть отношениями манипулируют не только, чтобы эксплуатировать людей. Отношениями манипулируют также, чтобы сохранять отношения. То есть это дистанцирование. То есть мы находим определенную дистанцию, на которой мы можем быть вместе. Мы можем быть рядом. И нормально себя чувствуем. Нормально. То есть это вполне приемлемая вещь. То есть не нужно слишком лезть в душу и пытаться договариваться. Ну, иногда просто не о чем договариваться. То есть если мы поняли человека, если мы поняли его природу, если мы поняли, что тут он не изменится, ну, попробуй человека изменить. Невозможно изменить. Прежде чем менять других, себя попробуй изменить. А то других мы так легко меняем, такие советы даем хорошие, правильные. Как надо меняться? Себя. Себя даже ты не можешь изменить. Наши привычки, они вон с самого детского садика тянутся. Человек иногда даже там ногти не может перестать грызть. Так и грызет, когда его никто не видит. Да. Закрылся ото всех. Дистанцировался. И давай в детский садик играть. Как другому тоже невозможно. Поэтому какое-то время уходит на понимание, на договоры. Да, мы все это пытаемся обсуждать. Но потом мы видим, что в каких-то случаях надо просто дистанцироваться и ничего не сделать. То есть дистанция – это способ сохранить отношения. Это культура. Например, у меня с вами хорошие отношения, потому что вы сидите от меня на какой-то дистанции. Сейчас кто-то залезет ко мне на стол или на колени мне сядет. Чтобы лучше было слышно. Да. Начнется физическое дистанцирование. Дистанция позволяет сохранять отношения. Нормально. Мы не должны этого бояться. В семье думают, все, у нас холодные отношения, мы дистанцировались. Все, надо разводиться. Это неправильно. Это просто отношения созрели, и все. Это созревшие отношения, это нормально. То есть они поняли друг друга, они поняли, что изменить его не получится, все иллюзии развеялись. Нормально, радостно живут, очень, так сказать, разумно, политично, на одной территории. Это вполне нормальная ситуация. Мы сентиментальны. Нам нужно, чтобы отношения были все время вот такие какие-то яркие, чтобы все время слезы лились ручьями. Чтобы обязательно обняться, поцеловаться перед выходом на работу. Что за бред вообще? Людей сейчас приучают при каждой встрече обниматься, целоваться. Зачем это нужно? Это какие-то сопливые какие-то отношения. Это животные так себя ведут. Они все время обнюхивают друг друга, когда встречаются. Да. Это такое ритуальное обнюхивание. Люди более культурные должны быть. Ну, понятно, что да, все, у нас есть отношения, но не обязательно они должны быть на таком, на максимуме сентиментов, что все, он меня не поцеловал, не улыбнулся. Ну и что, ну не улыбнулся, но мимические мышцы лица с утра у него как-то скованы предчувствием интересной работы. В течение ближайших 8 часов. Есть много причин, по которым с утра не хочется улыбаться. Да, и все, и начинается. Все, мы не любим друг друга, любовь ушла, мы не обнимаемся, не целуемся. Фу. Нет, ну есть определенная дистанция, все. Мы становимся на определенном уровне такими вот людьми, которые точно подобрали дистанцию, чтобы не было конфликтов. И это нормально. Абсолютно нормальная политическая ситуация. Но также между странами то же самое. Вот подобрали дистанцию, все, вот на этой дистанции, то есть о каких-то вещах не говорят, часто не встречаются, какой-то тон есть в этих отношениях. Посмотрите, как политика строится. Так же строится. То есть та же самая идея, чтобы не было войны. А не то, что нужно каждый день друг другу летать на самолете. То есть у нас время вот эти какие-то две проблемы. Либо мы сентиментальны, либо мы фанатичны. Либо туда нас все время заносят.

0: Скажите, пожалуйста, почему вот Господь так заинтересован в том, чтобы человек постиг веды?
1: Здесь речь идет о взаимоотношениях. Это очень обширный вопрос, на самом деле, глубокий вопрос, потому что живое существо описывается в ведах как духовное начало, нематериальное начало. То есть первый шаг вообще постижения себя — это отличить материю и дух. И когда человек понимает свою принадлежность именно к духовной энергии, он начинает понимать, что есть еще сверхдуша. Вот. Таким образом, устанавливая связь со сверхдушой, человек обретает вечную жизнь, как говорится, жизнь с Богом. Так же, как сейчас мы связаны с телом, и существует материальный мир, и мы имеем эту связь, видите, и вынуждены иногда терпеть то, что нам не нравится. То есть мы просто вынуждены благодаря этой связи, этому контакту, мы не знаем, как разорвать страдания, связь со страданиями, например, причину страданий. И точно так же существует духовный мир, если установить с ним связь прочную, то таким образом человек уже осознает себя на другом уровне существования. И поэтому Кришна говорит Бхагавад-гите, что если ты будешь помнить обо мне, ты установишь эту связь, ты йога, высшая йога, личностных отношений с Богом, то таким образом ты избавишься от страданий. Если ты установишь со мной отношения личные, ты уже не будешь жить в материальном мире. Потому что материальный мир — это отношения материальных тел, временных. А взаимоотношения с Богом, они вечные. То есть по этой причине как бы Господь, Он привлекает живое существо к себе, к вечной жизни, предлагает им это знание.
0: Откуда взялись эти бесчисленные души?
1: Бесчисленные души, они вечные. Душа — это вечная категория. Не рождается, не умирает. То есть частичка Бога, говорится, о душе. То есть она божественна. А божественна имеет природу ачинтья, непостижимости. Вот. И когда мы говорим о вечности, то у нее нет причины существования. Поэтому вопрос «откуда?» К душе не может относиться, она вечная, всегда существующая, не рождается, не умирает. Вот откуда это относится к телу, скажем. Вот тело откуда-то, оно имеет причину материальную. Родители есть, скажем. Мы получаем тело от родителей, но душа, она не имеет такого происхождения. Она вечна, а вечности нет ни начала, ни конца.
0: И если душа — это частица Бога, то человек каким-то образом может ощущать присутствие Бога в себе. Вот как человек начинает ощущать эти вещи?
1: Первое, что необходимо понять человеку, то, что дается в ведах, первый шаг в познании абсолютной истины, это понять материальное начало, вот материальную природу как энергию Бога. И здесь даются определенные как бы, практики философские, йогические, чтобы увидеть связь с высшим разумом творения. И любой ученый, он, поразмыслив, увидит эту гармонию, он увидит, что все в мире очень связано, гармонично, основано на законах и на случайностях. Очень точно выверено, каждый атом во Вселенной очень точно находит свое место и функцию. И живые существа, и деревья, и растения, они все выполняют какую-то роль, соответствующую им. И понятно, что они даже об этом не знают, просто делают по какому-то свыше вот указанию, как бы инстинктивно поддерживается эта такая гармония инстинктивно в живых существах. То есть это первый шаг. А затем, когда человек сможет ощутить эту гармонию мира, второй шаг — уже познание Бога в сердце. Вот о чем вы сейчас говорите, когда Бог в сердце, то человек себя ощущает, что он тоже руководим, как и все в мире, он не является независимым. Начинает чувствовать эту связь в форме вдохновения, вдохновляющей силы. Ему хочется действовать в этом направлении по вдохновению свыше, как бы сродни что-то таланту человек получает, удовлетворенность внутри себя. И смысл в том, что когда человек действует согласно своему голосу совести, божественному голосу, он обретает мир внутри себя, гармонию. То есть его противоречия в уме, они устраняются, страдания уходят.

0: Вот это вы испытывали счастье от выполненного долга? Когда вот, ну, невыгодно, но приносит счастье от того, что я правильно поступил. Вы, допустим, вот там вот в том зале нашли сумку, в которой 1 000 000 рублей. 1 000 000 рублей. Нет, 1 000 000 евро. Давайте евро.
1: Давайте.
0: Это много, да? Можно купить квартиру, да? Можно купить, да? И не одну, да, говорят. И вот у вас, а у вас как раз вот проблема. Как-то устраиваться надо, денег нет. Тут 1 000 000 евро. И никто не видит, понимаете? Никто не видит. И никто не знает об этом. И там лежит, правда, паспорт человека, у которого эта сумка, и 1 000 000 евро. И никаких кинокамер нет, ничто не снимает. И вот, вот есть как бы... Вы понимаете, что значит 1 000 000 евро? Это квартира, наконец.
2: Это совесть.
0: Вот, квартира, и я смогу нормально жить. И классно. И мы сможем со своим любимым человеком или любимым другом, мы сможем поехать, наконец-то, на Бали. И там пообщаться по-хорошему. И вот эта сумка у вас в руках. Вот мы сейчас это легко говорим, потому что у нас сумки нет. Видите, все такие честные. Но когда в руках такая сумка и никого нет, и вот нам говорит опытный человек, а как же совесть? Мы говорим, какая совесть, блин? 1 000 000 евро. И мы берем, и вот как бы вот, это же надо быть идиотом вообще. Либо разумным человеком. Два варианта. Либо идиотом, либо просто человек на уровне гьяна-майи находится. На уровне широты такого широты сознания, что он понимает, что если возьму сейчас этот 1 000 000 евро себе, да, может быть, прям буквально у меня будут в руках деньги. И я куплю эту квартиру, я как бы вот это все могу исполнить свои желания. Но потом, что будет потом? Что будет потом? Конечно, этот человек не найдется, никто не узнает. Но ведь есть законы кармы. И если я беру чужое, то мне придется потом расплачиваться за это.
1: Своим.
0: И с точки зрения вот этих слепых людей, взять это классно. Вот я вот могу испытать что-то. Но с точки зрения человека более глубокомыслящего, который видит законы, он понимает, что надо позвонить человеку и сказать, что мы нашли ваш 1 000 000 евро. И он скажет спасибо большое и заберет этот 1 000 000. И у вас ничего не останется. Но останется чувство, что вы поступили правильно.

هزار خم نکند مست می پرستان را، چنان که ذره خاک وطن پرستان را.